0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайник.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: назвал свою собаку «Хорошо». И так классно, приходишь домой, а там «Хорошо».
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро. Всем привет. Немножечко такая погода, да, романтично-томного, да, направления. Ну, вот мы сейчас попробуем себя немножечко тоже разбудить и настроить, словить эту волну. Ведь правда же хорошо так немножко?
1: Да. Если дождь нас порадовал, а это означает, что и мы будем радовать друг друга в эту пятницу, потому что завершаем рабочую неделю, конечно же, как
0: только
1: всегда,
0: поэтому.
1: С позитивом.
0: Если понедельник, то не факт, знаете, вряд ли вы порадовали. Но поскольку пятница, ну, так уж и быть.
1: Понедельник у нас тоже будет впереди, правда.
0: Правда. Правда, правда. И не один.
1: Это да.
0: Сколько у нас еще совместных понедельников, но это же хорошо. Это значит, что мы вместе, что нам прекрасно, и что мы будем выстраивать дальше замечательную историю. С утра пораньше, с 7 до 10 утра.
1: И да, эти 3 часа мы планируем также провести в приятной компании вместе с вами. Номер 49-105-7 уже начинает работать. Ждем ваши комментарии, приветы, рассказы, как у вас прошла эта неделя. Готовы ли вы к пятнице?
0: Ну-ка, а как надо готовиться к пятнице? Сам сказал, давай.
1: Так, ну как готовить? Ну, во-первых, сразу.
0: Ну, что
1: так,
0: за вопросы?
1: Вот настроение.
0: Ну, что ты начинаешь?
1: Поднять себе внутри, запланировать какие-то на вечер особенные моменты с друзьями, встречи с семьей. Ну и приготовиться то, что поспать нужно будет, выспаться в выходные.
0: Подожди, встречи с друзьями, особенные моменты и поспать. Ну, это мне ты точно уверен,
1: это
0: что
1: когда
0: ты...
1: хочу все.
0: Ага. Справишься.
1: А там что получится?
0: Ах, вот оно что. Значит, план капкан. Наобещать, где что выгорит, так сказать, туда и отправиться.
1: Ну, ты же не знаешь, какой ты будешь друг в пятницу, который вот... Да, я готов, поехали. Или нет, я сплю.
0: Ну, а планировать не пробовал? А? Ну так, договорить заранее.
1: Вот поэтому и говорю, нужно вот спланировать. Вот готовы ли вы к этой пятнице?
0: Сегодня, да?
1: Да,
0: в пятницу.
1: С утра пораньше.
0: А что, нормально, такие дальновидные планы, да, утром. Алло, Валер, ну что, в гараже сегодня? А, нет, ты занят. Ладно, следующий, Василий. Ну, можно, например, планы выстраивать с понедельника, да? И тогда пятница точно будет уже упакована, да? Да?
1: Вот,
0: ну, как лайфхак,
1: да.
0: Как лайфхак.
1: Понемножечко.
0: В общем, ребят, рассказывайте, пожалуйста, как вы планируете спонтанно вот это вот из табакерки или, или все-таки заранее. А может быть, готовите сюрприз. Вот приготовить сюрприз — это тоже большое дело. Там надо такая подготовка, и чтобы не спалиться...
1: Пронесите. Да, вот это не пишите, не рассказывайте, не проговаривайтесь.
0: Что это? Рассказывайте, я все хочу знать, мне все любопытно. В общем, ребят, мы посыпали немножко пятничного настроения, и да, сейчас хотим проверить, как у вас там, какие методы выбираете именно вы. Отправляем наши самые жаркие приветы в Лимассол, в Никосию, в Ларнаку, в Пафос, в Айанапу, потому что мы вещаем по всей стране, и каждому прекрасному жителю нашего такого красивого острова желаем добрейшего утра. А, разумеется, отдельный онлайн-диджитал привет, электронный, направляем всем тем, кто слушает нас онлайн, russianradio.co. Это тоже такая добрая традиция. Многие бывают на острове, послушают радио и думают: все, я теперь хочу с ними просыпаться.
1: Давайте!
0: Ну, это же классно!
1: Конечно!
0: Это же такой вот прям, это стейтмент. Я хочу с тобою просыпаться.
1: Ну что, наша любимая планета.
0: Романтика.
1: Давайте просыпаться.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко звездных историй добавляем. Если это ваша любимая рубрика, то самое время остановиться и послушать, что же звезды нам сегодня приготовили. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня придется защищать не свое решение, а чужое. Вот туда, на права.
2: Защитники.
1: Ваши действия много расскажут окружающим о вас и изменят их отношения.
2: Смотри, какие.
1: Да, ца-ца-ля-ля, да? А что? Почему бы и да, можно позволить.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День может подарить вам возможность наконец задать вопрос, который обычно принято обходить молчанием.
1: Да-да, уже сделала.
2: Уже, да.
1: И еще вчера. Я как-то вот, понимаешь, на одной волне со Вселенной.
2: Да. Ответ окажется менее страшным, чем количество времени, потраченное на догадки.
1: А, нет. Вот здесь не совпало.
2: Нужно задать. Ответ вас удивит. Ну, либо порадует.
1: Либо не удивит.
2: Либо не удивит.
1: Вообще все и так понятно. Так, земные знаки. Тельцы, Девы и Козероги. Сегодня звезды советуют обратить внимание на организационные моменты. О, видишь?
2: Ну вот, организоваться.
1: Органайзеры наши прекрасные. Ваш способ может оказаться гораздо эффективнее общепринятого, хотя вы никогда не считали его особенным. А зря. То есть ваше по старинке, вот как надо, как еще бабуля учила, сегодня хорошо сработает. Угу. Забирайте, и не надо выдумывать велосипед.
2: И проведете эффективную, да, пятницу. И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вам может неожиданно захотеться поблагодарить человека, которого вы давно не видели. Дайте волю этому желанию. Иногда несколько искренних слов значит очень много.
1: Так, поблагодарить, кого давно не видели.
2: Угу.
1: То есть когда-то что-то вам сделали хорошее, а вы даже спасибо не сказали.
2: Или, знаешь, это вот сегодня пятница, в понедельник ушел на работу, в пятницу вернулся, семью увидел.
1: Ну да.
2: Родные мои.
1: Спасибо, что дождались.
2: Спасибо.
1: Что здесь.
2: Какие у нас планы? Вот, ну, благодарность — это всегда приятно.
1: Конечно, конечно. Это всегда здорово. Ну и мотивирует в том числе, потому что понимаешь, что все было сделано не зря. Вот, друзья, вам тоже огромное спасибо. Мы, конечно, не знаки воды, но воду лить умеем.
2: Спасибо вам и за будущий смс, который вы отправите на номер 49-105-7. Работает он и ждет ваш привет, комментарии и поздравления.
1: Вот огромное такое щедрое эвхаристо.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: В современном мире так. Если нет смайликов, значит разговор серьезный.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь добавляем праздников в этот замечательный день, и в частности, утро пятница, друзья, за окном 18 сентября. И день секретаря, с чем мы и поздравляем. Очень важная должность, это всегда улыбчивый человек и такой внимательный. А кофечка вам сделать, а вот это вам принести, обожаем. И дай бог, чтобы в каждой компании была вот такая, та самая главная хозяйка офиса.
2: Всем причастным передаем привет и, конечно же, поздравляем с таким профессиональным праздником. День запахов пряностей для глинтвейна. Но это уже, значит,
1: да.
2: осени уже, и этими ароматами хочется вот завладеть.
1: А ты заметил, что уже листья на асфальте
2: да.
1: золотые?
2: Угу. Пришла. Это пора. Наступила осень.
1: Ну, то есть, какие-то, знаешь, немножко разные сигналы, да, нам отправляет природа. С одной стороны, днем 35, да? А вот уже все, листья на асфальте лежат. Я сегодня ехала, остановилась такая. Ох, пошуршать, потом думаю, а нет, не получится, потому что надо на работу ехать. Быстренько-быстренько, но красиво, но немножко грустно. Но красиво, и все равно немножко грустно. Ну, как-то вот такие вот качели эмоциональные туда-сюда, туда-сюда. Так, Всемирный день мониторинга качества воды. Вот так вот тоже отметим очень официально. И сюда же добавим всемирную акцию «Очистим мир». Это про экологию. Конечно же, друзья, мы всегда призываем беречь тот самый дом, в котором мы с вами живем. И это не только речь о вашем доме, о вашей квартире, а о природе в целом.
2: А в США сегодня празднуется очень романтический праздник. День первой любви.
1: Mm-hmm.
2: Вот такая романтика.
1: Ну, что ж.
2: Что, вспомнили?
1: Что ж. Ну, в детском садике, да? Ну, это же считается.
2: Абсолютно верно. У всех в детском садике была первая любовь.
1: Конфету свою отдал. Все, люблю, не могу. Ну, а как еще? Международный день электронной книги. Отметим, если вдруг печатные носители вам, ну, как-то не заходят, ну, а вдруг, то есть еще электронные версии. Почитайте.
2: День национальной музыки и день басиста. Тоже сегодня можно отметить. Вот любимые песни.
1: Давай что-нибудь на басистом. Да?
2: На басистом.
1: Да, давай на басистом что-нибудь. Ну, такое прям вкусное.
2: Я бы сейчас слушал вот на баристово. Кофе с утра.
1: Да, все доброе утро. Да, вот это на басистом.
2: И национальные музыкальные сразу мотивы появляются.
1: Ой, ну все, друзья. День рыжего кота отметим еще немножечко. Самый веселый, мне кажется. Вот к нему никаких вопросов. Просто к черной или к белой кошке обычно, ну, в разных национальностях нет-нет, да и привяжутся. А рыжий кот вообще нравится
2: да.
1: всем.
2: Ну,
1: вот.
2: Что с него взять-то, а? Хороший.
1: Вот. Поэтому пушистый. Пожелаем вам вот такого состояния. Быть по жизни рыжим котом с усиками. Доброе утро.

0: Самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а теперь будем добавлять тех самых ярких событий дня сегодняшнего. Поехали. В 1851 год отправляемся в США. Вышел первый номер газеты «Нью-Йорк Таймс».
2: 1929 год. На запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый советский зерноуборочный комбайн.
1: Так, а теперь тихо. Тихо. 1947 год. США. Основано Центральное разведывательное управление. ЦРУ. Все, давай дальше.
2: Только так
1: не привлекаем внимания.
2: Никаких нет. 1998 год. Основана международная некоммерческая организация, корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами.
1: ICANN, так она называется. И 2004 год, создан крупнейший русскоязычный торрент-трекер. Ну, там, где вот вы скачиваете все свои фильмы прекрасно, сериальчики, может быть, да. Ну, это все паль.
2: Ну, чтобы увидеть первыми. Не пойти в кинотеатр, не заплатить билетик.
1: За подписку, например, на официальных стриминг-сервисах.
2: Да, абсолютно верно.
1: Вот, я, честно, вот раньше, как бы, естественно, во всем этом участвовала. А вот сейчас я предпочитаю все-таки через лицензию покупать определенные, ну, там, либо фильмы, либо сериалы. Мне кажется, что это как-то вот, ну, нечестно. Там продюсерская работа, целая команда, они создавали шедевр, а мы такие втихую, в плохом качестве подсматриваем. Не знаю, вот как будто бы я таким образом не уважаю труд артистов и звезд.
2: Ну, да, просто поэтому... лицензия немного позже выходит. Вот, да, там и качество лучше, и, конечно же, абсолютно верно, это лицензированный продукт. Но выходит позже, а вот тут, ну, как устоять, когда, ну, очень хочется уже посмотреть и быстрее-быстрее, вот, может быть, даже кому-то рассказать.
1: Может,
2: а ты видел? Нет? А я смотрел.
1: Ну, в плохом качестве. Ну, такое себе, не знаю, если можно...
2: В качестве вот я даже не могу смотреть.
1: Как-то это...
2: Фильмы, сериалы, нет. Я всегда тоже дожидаюсь, когда выйдет достойно моего внимания качество на экране.
1: Поэтому не буду рассказывать про этот трекер. Вот, вышел, да и вышел. Я считаю, что все должно быть по заслугам. Для вас придумали такой потрясающий фильм, вызвали эмоции, может быть, даже какие-то мысли дополнительные, из-за чего вы даже поменяли, например, ход своей жизни, вдохновились, да, как-то, либо вас поддержали при помощи искусства, а тут раз и вот так вот втихую подсматривать, ну, не знаю. В общем, это моя позиция, поэтому про трекер я все убираю.
2: Все, ну и знаете, чтобы нас слушать, тоже трекер никакой не нужен. Просто кнопочку нажать, сделать приемник погромче и наслаждаться.
1: Да, для вас бесплатно.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: А вот, поговоришь про листья золотые, и все, уже сразу зимушка-зима в ленту забирается. Сейчас расскажем вам про работу мечты. Шведский отель ищет добровольцев, которым предстоит жить среди оленей. Ну, тут ничего нового, да?
3: Да.
2: Обыденности.
3: Есть еще какие-то плюсы у этой вакансии?
2: И любоваться северным сиянием.
3: А, красиво.
2: Да. Смотрителя, да, так называется официальная должность. Вот у вас какая должность? Слушатели, а тут смотрители.
3: Смотритель.
2: Да, видите, мы вас даже прокачиваем. Поселят в стеклянном иглу, прямо посреди леса.
3: Так.
2: Страшно. Взамен нужно помогать животными и присматривать за территорией. Ну, а большую часть свободного времени можно просто посвятить природе. Но там, правда, природа вокруг. Там не то, чтобы ты посвящаешь себя
3: природе. Ну, ты посреди леса.
2: Ты как бы в лесу.
3: Тут сегодня, значит, к тебе в гости олень пришел.
2: Да.
3: Завтра
2: ты уже олень.
3: Барсук. Еще кто-нибудь. Вот так. Сколько времени нужно провести?
2: Да, контракты начинаются с ноября по январь, либо с февраля по март. Можно выбирать. Так. Либо одну смену, либо вторую.
3: Ну, довольно долго, в принципе.
2: Да, одному.
3: Или можно вот все-таки вот как-то парой,
2: не
3: семьей?
2: Не сказано, к сожалению, ее, ну, ага, и детей всех своих,
3: ну,
2: да?
3: Ну, а что? Вот, смотри, у меня тут путевочка.
2: Путевочка.
3: Будем смотреть на северное сияние.
2: А что? Не, я прям даже за. Наоборот, ты там сразу распределишь обязанности. Значит, ты за оленями, ты за медведями.
3: Так, ты смотришь в небо, да. А я сплю.
2: Да, я сплю. И нормально.
3: Вот, и очень хорошо.
2: Все хорошо там. А, там еще кто-нибудь должен убираться. Вот.
3: Вот.
2: Ну, все-таки всегда, да?
3: И готовить, скорее всего. Так, платят за это, не платят?
2: Небольшие, скажем такие, пособия выплачивают, но поскольку полностью все проживание бесплатное, плюс еда, то на большой заработок рассчитывать не стоит. Однако, говорят, что очень хорошо помогает, если человек, например, выгорел, пока еще в поисках работы, но хочет немножко вот уединения, тогда эта ему работа очень сильно поможет.
3: Здорово. Прогулки по лесу, общение с природой, такое вот единение, ну и, конечно же, ах, северное сияние.
2: Не, ну на недельку, да. Но с ноября по январь.
3: Ну, такой вахтовый метод получается.
2: Ну, не знаю, как... мне, честно, одной, вот, ну, правда, страшно было бы. Я боюсь. Там, ты представляешь, сколько
3: там шорох. А там один там, только там домик, или есть все-таки еще какие-то?
2: Не, вот, они то есть на участках, но, естественно, ты там будешь не один. Но, тем не менее, там же живность настоящая.
3: Ну, меня еще смущает то, что он полностью прозрачный.
2: Стеклянный.
3: Да, полностью
2: не,
3: стеклянный.
2: Не, ну, он стеклянный, тебе видно небо, чтобы красиво было. А тебя не видно изнутри, оно
3: такое. Ну, это хорошо. Медведям бы не понравилось. И всем остальным жителям леса.
2: А ты
3: ой,
2: о чем?
3: Кто это из душа вышел? Ой, зачем?
2: Так, давай я тут тебя остановлю, а то ты сейчас пойдешь детали рассказывать. Нашим слушателям мало ли, вдруг тоже не откликается, чем ты там занят.
3: Если кому-то откликается такая вакансия, вот приглашаем, пожалуйста, смотреть на северное сияние и наслаждаться где-то в лесу.
2: Да. Обращайтесь, друзья, мы вот всякую такую интересность для вас уже нашли.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, друзья, еще одну новость про переезды и где можно жить. На сей раз в фокусе внимания Илон Маск с состоянием, напомним, почти 1 триллион долларов. Чуть подсели его акции, поэтому чуть-чуть поменьше стало. Ну, неважно. В общем, все равно много хватит.
3: Очень много.
2: На несколько жизней внуков вперед. Так вот, переехал жить в трейлер прямо на стройке дата-центра XAI. Миллиардер решил буквально, ну, не уходить с работы, а жить на ней. Да, нынешний дом – это обычный дом на колесах, рядом со строительной площадкой. Причем для Маска это уже традиция, на самом деле. Во время запуска Model 3, это Tesla, он ночевал на заводе Tesla. И после покупки Twitter некоторое время спал на диване в офисе, пока не сделали X. Так что он просто настолько горит своим делом, куда бы вот новый проект не заехал, куда бы он не отправился, Илон тоже на колесике и поехал.
3: Вовлечен в процесс.
2: Максимально. Ну, то есть он вообще не уходит.
3: Обычный дом прямо на колесах? Ну, или, трейлер. Зная Илона, скорее всего, там не совсем обычный.
2: Ну, трейлер, тем не менее. То есть он там не вилла, не бассейн. Нет. Трейлер, да, естественно, с удобствами, но тем не менее. То есть человек настолько вовлечен в процесс создания нового проекта и буквально не хочет тратить ни секунды. Для чего он это делает? Для того, чтобы не заниматься вот этим переездом, перелетами, не так раз в месяц совещание на удаленке. Нет, он хочет присутствовать в самом процессе, находиться и контролировать. И сразу же, если вдруг что-то идет не так, выдавать ЦУшки.
3: Мы помним главную миссию Илона. Это колонизация Марса. Вот такому человеку, знаешь, можно доверить. Он ведь первый полетит. Проверит там все.
2: Конечно.
3: Трейлер установит, поживет, а потом нас позовет.
2: Конечно, если своего дома нет. Вот, тягается туды-сюды. Что им?
3: Так, на этот раз, ну, Марс, пожалуй.
2: Остановка.
3: Вот, или Луна.
2: Ай, мамочка. Не, ну, правда, здесь должна быть особенность мышления, да, то есть нет привязки к конкретному месту, да, там, и твой дом становится вот просто та территория и тот город, тот штат, где находишься именно ты. Это тоже, кстати, удобно. Мобильность 100% обеспечена. Ну и, конечно же, когда ты видишь такую вовлеченность босса, команда...
3: Это вызывает уважение, да.
2: Команда тоже подтягивается, поэтому еще один такой корпоративный пример уже от Илона Маска всем с утра пораньше. Что мы вас к офису готовим, друзья, потому что с 8 обычно все выходят уже на работу. Вот смотрите, как бывает.
3: И это объясняет такое состояние человека и вовлеченность.
2: Так, ну что, у нас состояние какое? Простое, утреннее, раннее, и мы потихонечку будем двигаться дальше, потому что прям по курсу наш прекрасный Костя Столяров, и он расскажет самые актуальные новости к этому часу. Вы, пожалуйста, не переключайтесь, просыпайтесь, а лучше включайтесь в наше утро при помощи смс-ок на номер 49-105-7.
3: Пишите, очень ждем. Вернемся буквально через мгновение.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минздрав объявил новый этап ГСИ с акцентом на качество. Вейпы на Кипре пробуют с 11 лет. Перед грозами оповещение CY Alert пришло без звука. Теперь подробнее. Кипрская система здравоохранения ГСИ переходит на новый этап. Об этом 17 сентября заявил глава Минздрава Неофитос Харламбидис. По его словам, главное теперь не доступ к врачу, а качество лечения, единые протоколы, оплата по результату и упор на профилактику. Заниматься этим будет новый Национальный центр клинической документации и качества. Сроки запуска программ министр пока не назвал. Подробности на сайте Лента Кипра. Электронную сигарету хотя бы раз пробовали почти 5% кипрских школьников в 11 лет и 38% в 15 лет. Такие данные привела министр образования Афина Михаилиду. Вывод, по ее словам, один. Говорить с детьми о никотине нужно до подросткового возраста. С 2022 года курение, в том числе с использованием вейпов, в кипрских школах полностью запрещено. Оповещение CY Alert о сильных грозах 17 сентября пришло жителям острова без звукового сигнала. Беззвучный режим выбрала гражданская оборона. Согласно заявлению службы, предупреждение было желтого уровня, и пугать людей не хотели. Как объяснил директор медиаслужбы Филиппо Стимвиос, громкость сигнала зависит от серьезности ситуации. Вся информация о непогоде была в тексте сообщения. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода на острове сегодня остается неустойчивой. Облачно, местами дожди и грозы, возможен град. Желтое предупреждение о погодной опасности действует до 5 вечера. Дождь может идти с интенсивностью до 55 мм в час. Днем в центральных и прибрежных районах Кипра температура поднимется до плюс 30 градусов. В Тродосе будет до плюс 23. Завтра, 19 сентября, погодные показатели стабилизируются. На Кипр вернется солнце. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Очень доброе утро, второй час пятничного шоу начинается. Ой, сейчас будет весело, друзья, вы не поверите, что мы для вас отыскали.
3: Если вы только проснулись, сделайте приемники погромче и добро пожаловать в наше утро.
2: Ну что, Фокси, внимание, сплетни.
3: О, давно. Ну это всегда интересно.
2: Давно не обсуждали. И вот опять.
3: Давно не сплетничали.
2: Пора, причем это очень необходимо. Оказывается, друзья... Сплетни буквально древняя стратегия выживания. Поэтому все в пещеру и слушаем внимательно. Эксперты считают, эксперты по сплетням,
3: скорее всего,
2: что наш мозг воспринимает очередной вот этот сплетинг, да, как сбор полезной информации. Не отвлекайся, это сплетню мне сейчас написали. Это специально для того, чтобы нам контент поярче сделать. Как сбор полезной информации о своем окружении. Для наших предков знать, кому можно доверять, кто опасен и что происходит внутри группы, было жизненно необходимо. Поэтому получение новой социальной информации... Видите, как завернули, красавцы. Может, главное слово, снижать неопределенность, а может и не снижать, и давать мозгу приятное чувство контроля.
3: Мол, но, конечно, это всегда приятно.
2: Обсуждаем.
3: Да, обсудили, рассказали.
2: Значит, контролируем. Угу. Значит, мы тут вообще-то в курсе всего того, что происходит. Поэтому говорят, что обсуждать, например, коллег за спиной так. Бывает, ну... Просто жизненно необходимо, чтобы выжить в этих офисных джунглях.
3: Древние люди так делали. То есть, получается, сплетни — это такие древние соцсети.
2: Это, да, это ты понимаешь, это ты ушел в разведку. Угу. Понимаешь, ты даже где-то шпионишь, наблюдаешь, подслушиваешь, увлекаешься. В общем,
3: просто осведомлен, что происходит вокруг.
2: Понимаешь, это сбор информации...
3: Анализ этой информации.
2: Конечно, интерпретация.
3: Да, это уже, да, другому когда рассказал.
2: Фантазер, ты меня называла. Да, ну и так далее и тому подобное. В итоге мозг получает необходимый и такой важный выброс дофамина, что жить хочется, понимаешь? Вот хорошо становится. Поэтому, когда вы думаете, что ну, мы сплетничаем, ай-яй-яй, не надо таких вот этих, не надо стесняться. И ай-яй-яй тут тоже ни при чем. Вы запомните, для нас это форма выживания.
3: Да.
2: Это не пустая трата времени.
3: Заложено нашими предками. Мы опять же здесь это вот делаем просто вот так интуитивно.
2: Это стратегическое выживание, я бы даже так сказала. Вот настолько важен этот прекрасный процесс. Поэтому я предлагаю, раз, ну, вот так важно, в рабочем расписании вводить не просто митинги, а сплетинги.
3: Да, вот такой. Итак, друзья, у нас стратегические сплетни.
2: Да, и обсуждаем, значит, кто, что, с кем, почему, когда, как. Сколько раз? Все надо, все надо.
3: Потом интерпретация уже это все
2: обязательно,
3: рассказали.
2: Обязательно. А показатели-то надо? Ну, надо держать, понимаешь, да? Ну, а как без показателей? Без показателей мы никуда. Результативность показать в том числе, да, заодно, чтобы это тоже вот на планерке обсудить. И вот каждый раз такие сплетинги должны вот сплотить ваш коллектив. Это, конечно, не точно.
3: Ну, у людей получалось, и у вас получится.
2: Наверное. Все, ребят, мы ждем сплетни на номер 4-9-105-7. Так, кстати, нам пишут, что не поможет сплетни есть плохо. Ну, вы, может быть, не там сплетничаете. Угу. Ребят, давайте...
3: Не про тех.
2: Давайте масштабы поменяем. Отныне сплетничаем на всю страну. Поехали.
3: Ждем.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью еды и не только, Яна Соболева. Здоровый завтрак – спорная тема. Вроде бы его значение и так понятно. Но в современном ритме жизни стало проблематично уделить этому приему пищи должное внимание. Одни говорят, что завтрак обязателен, независимо от желания. Другие ссылаются на «не хочу, мне и без него хорошо». Давайте разбираться. Однозначно завтрак должен быть. Идеальное время – спустя час-два после пробуждения. Первый прием пищи должен содержать разнообразие полезностей, так как влияет на нашу мозговую и физическую активность в течение всего дня. Поэтому желательно продумывать завтрак заранее, а не стихийно готовить. Не стоит есть на завтрак цитрусовые или бананы, если только в качестве небольшого дополнения к основному блюду. Сладкие хлопья, выпечку, сырые овощи и острое тоже откладываем в сторону. Также лучше отказаться от кофе на голодный желудок. Главным ингредиентом завтрака идеально сделать белок. Ну а если нет времени специально его продумывать и готовить, то Meals Food вам в помощь. Вкусно, полезно, основано на законах нутрициологии. И на десерт лайфхак. Чтобы держать вес и не сидеть на диетах, достаточно завести дружбу с сервисом Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Рус.
1: Спали? Просыпайтесь. Русь и Шпетер зажигает. Присоединяйтесь.
2: Да, друзья, присоединяйтесь. У нас, кстати, предыдущая тема вызвала отклик, сплетни. Ну, а как еще?
3: Древние сплетни.
2: Да, нет, древний способ выживания. А сплетни могут быть разные. Хотя древние тоже давай поднимем.
3: Да, можно и обсуждать.
2: Так, что нам написали? Доброе утро, перцы. Давайте обсудим людей, которые в рабочем чате пишут «Доброе утро», 8:59, а потом до 12:00 больше ни одного сообщения. Такс, у меня вопрос к вам. Вы отслеживаете каждое сообщение каждого сотрудника в рабочем чате?
3: Ага. 8:59? Точное время есть.
2: Этот человек вообще работает или просто отмечается? Ну, вообще, этот человек поздоровался, как я вижу ситуацию, и пошел работать.
3: Да, просто хотел показаться.
2: Создание бурной деятельности в рабочем чате не есть результат. Там до 12 дней ни одного сообщения, так он занят. Ну, работает, да? Да, когда. Или я живу в другом мире.
3: Или мы не знаем какие-то нюансы вашего рабочего графика и рабочего процесса. Да, что у вас происходит? Может быть, человек должен был дальше просто отвечать в чате, писать.
2: Я сел на стул. Да, я взял вот мышка под рукой. Да, все, я приступаю к выполнению задачи. Я работаю. Я все еще работаю. Я еще чуть-чуть поработаю. Вот, проект готов, отправлен. Ну, как-то так, наверное. Трансляция такая, да, прямая. Ну, интересно.
3: Но сплетня вот и обсудили.
2: Я, кстати, никогда не обращала, кто во сколько пишет «Доброе утро» и пишет «Ли». Да, ну то есть как-то вот вообще мимо. А вот оказывается, для кого-то это имеет большое значение.
3: Как-то вот эксперты говорили о том, что вот такие сообщения почему-то раздражают. Но человек просто хочет быть приветливым, доброжелательным. Доброе утро. Вот вопрос к другим, кто не написал и не ответил, к примеру.
2: На доброе утро?
3: На доброе утро, да.
2: Ну ты представь, вот компания 1000 человек. Один пришел, написал «Доброе утро».
3: Доброе. И все. И понеслось.
2: Прошел час, и вот они просто поздоровались.
3: Нет, и вот уже 12. И теперь новое сообщение. Идем обедать.
2: Да.
3: Нужно обсудить, кто первый запустил этот челлендж и написал «Доброе утро».
2: Мамочки мои. Не, ну найдется же, наверное, кто-то напишет «Недоброе». А? Да? Вот это я понимаю, вброс. И поехали следующее обсуждать. Следующая ветка.
3: Да, это уже новая сплетня, которую нужно действительно обговорить и обсудить.
2: Но мы хотим сплетню, ребят. Ну бог с ним, с этими рабочими чатами. Доброе утро, и же с ним. Давайте сплетню. Что там у Наташки? А у Маринки? А у Танечки? Как обстоят дела? Нам же это любопытно. Помним, сплетни — это не просто вот пустая трата времени. Нет. Это древний способ выживания. Вот в пятницу особо хочется посплетничать.
3: Пишите, будем обсуждать.
2: Да, мы ждем.

0: Налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: А пока мы ждем сплетни на номер 49-105-7, которые вы, конечно же, ну вот кто-то хочет написать, рассказать, а мы очень сильно хотим обсудить.
4: Ну да, наверное. Знаете что, давайте обсудим. Новости прекрасные. Бесплатный Starlink появится на всех самолетах Fly Dubai. Это не на правах рекламы, а о том, как круто корпорации могут коллаборироваться и оказывать новые сервисы для своих пассажиров. Теперь можно воспользоваться быстрым интернетом прямо во время полета, без дополнительной оплаты.
3: Здорово.
4: Молодцы. Да. Оснащать самолеты спутниковым Wi-Fi начнут уже в этом году, а полностью перевести на Starlink весь флот авиакомпания планирует в 2027 году, а тут уже буквально пару месяцев. И как работают арабы, всегда быстро, четко, в общем, большие молодцы. Так что сплетничать теперь можно и на борту самолета.
3: Да, остается надеяться, что все остальные тоже компании возьмут это как за хороший пример.
4: Да, конечно.
3: И также вот начнут устанавливать вот такие технологии.
4: Ну, на самом деле удобно, да, музыку можно послушать, я не знаю, там фильм
3: посмотреть, не провести скачать. Весело время в полете.
4: Заранее, да, можно просто там открыть свою подписку,
3: ну,
4: свой сервис и
3: посмотреть. Или уже, ну ладно, прям поработать. Ну, вдруг. Если так надо.
4: В чате вот вашим, да, написать, вот, доброе утро и дальше ответить.
3: Ну, вот, человекополет, кстати, был возможно, да, 8.59, вот, доброе утро и улетел.
4: Не, ну, если доброе утро, там, скорее всего, должны были быть пометки, куда он улетит. Вот, да. Ну, в общем, классно, мне нравится эта опция. Я помню, раньше нас же пугали, да,
3: конечно, что нельзя выключать
4: это мешает. Чего? Почему? Это все приборы, там все, никак.
3: Сейчас просят убрать там планшет, но, опять же, это ради безопасности, для того, чтобы он, ну, просто не упал и куда-нибудь не вылетел.
4: А вот зачем тогда телефон в fly mode переводить?
3: Ну,
4: то есть, если Wi-Fi можно.
3: Да.
4: Более того, уже давным-давно можно, и давным-давно можно платно, да? Зачем тогда fly mode переводить? Расскажите, пожалуйста, кто знает? Я правда не знаю. И вот как вот шторки иллюминатора, да, постоянно надо открывать. Ну, чтобы им видно было или что?
3: Ну, там понятно. Ты открываешь шторку иллюминатора для того, чтобы наблюдать и смотреть, и, если что, очень быстро сообщить о проблеме.
4: Вот,
3: да, потому что они-то просто перемещаются, стюарты и стюардессы, а вот те, которые располагаются, ну, и понятно, что которые располагаются у выходов, также должны быть осведомлены и очень быстро, если что, среагировать. А те, кто располагается у иллюминаторов, должны очень быстро сразу же сказать: ой, что-то не так.
4: Что-то не так.
3: Птичка пролетела.
4: Вот оно что.
3: Да. Ну, а про телефоны была такая как бы сплетня о том, что якобы сигналы телефона могут повлиять на технику и оборудование самолета.
4: Ну, вроде как не влияет. А если еще и за денежку, так вообще всегда, пожалуйста, заходите, люди добрые, смотрите ваши фильмы, выкладывайте свои рилсы. Но мы дождемся огромное количество сторис теперь с самолета, да? Высота 10 километров, и ты такая ведешь прямую трансляцию. Представляешь, сколько бизнесов можно вести в полете теперь совершенно бесплатно?
3: А сколько раз можно написать «доброе утро»?
4: Только успевай. Так, ну а мы все, двигаемся дальше. Друзья, у нас, кстати, скоро намечается розыгрыш, поэтому приготовьте свои смартфоны. Будет очень хорошо.
2: Двадцатка лучших песен эфира
0: с Ирой Аполлоновой.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
4: Билеты на Sold Out, Ticketbox.
5: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Друзья, это мы, как и предупреждали, попросили вас заранее, кстати говоря, так намекнули, взять свои руки смартфоны и попытаться поучаствовать. Вдруг вам сегодня повезет в нашем розыгрыше.
2: На правах рекламы.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив впервые на Кипре.
1: Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на крупнейших мировых сценах. Они были госпел-хором короля поп-музыки Майкла Джексона.
3: Сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, Андре Рьо.
1: Виртуозная музыкальная группа и знаменитые госпел-хиты, покорившие весь мир.
3: Вдохновляющий концерт с мощной энергетикой и невероятной атмосферой.
1: Друзья, приглашаем во всех городах прекрасных, таких как Никосия, Лимассол, Пафос, с 20 по 22 октября включительно. Расписание, а также сами билеты вы сможете найти на soldout и atriamusic.com. А у нас для вас есть потрясающий приз – билет на концерт. Концерт в Никосии. Сегодня вот такую вот локацию мы разыграем и сделаем это максимально музыкально.
3: Для того, чтобы получить этот билет, вам нужно будет догадаться, какой трек мы перевернули шиворот на выворот. Это хит, который сейчас прозвучит, а вы должны написать смс, кто же исполняет эту песню и как она называется.
1: Да, друзья, попробуйте, пожалуйста, включить себе Шазам. Кстати, настоящий Шазам не поможет, правда? Он не справляется с мотивами, а вот человеческий мозг... Да.
3: Справляется, да. Как мы знаем, точно справляется.
1: Я так удержала этот ответ, потому что мы как раз-таки и проверим. Итак, еще разочек. Песня перевернута, она на русском языке, это обязательно. Вам нужно, послушав этот кусочек, догадаться, кто поет эту песню и как она называется. Эту информацию отправить нам на номер 49-105-7.
3: Итак, готовы? Слушаем.

0: легко.
1: Ох, так. Сколько интересных версий прилетело на номер 4-9-105-7.
2: Ну, кстати, до конца никто не справится, но у нас есть один, собственно говоря, очень похожий, да, вот как будто бы цитирует строчку, но не докрутили название. Сейчас мы познакомимся, кто это с нами на связи. Доброе утро!
3: Алло.
2: Доброе утро. Как зовут вас?
3: Да, Катя.
2: Катя, можно чуть-чуть, пожалуйста, приемничек пока приглушить, потому что очень сильно...
3: Ой, да, я не поняла, что это вы.
2: Это русское радио.
1: Да, это русские перцы.
2: А что, да, вы тут говорите, а русское радио...
3: Правильно отгадала, да, все-таки?
2: Так, Катя, ну, вообще, на самом деле, как песня называется? Вы нам процитировали строчку.
3: Да, но я вот сижу, кручу в голове, я не могу вспомнить.
2: Ну, давайте попробуем напеть.
3: Но никто не забудет, но никто не узнает.
2: Кто её тайна?
3: Тайна, да.
1: Да.
2: Кто ее тайна? Ну, ладно, мы, конечно, в Европе живем, там тут такое по-разному бывает. Но из строчки, вот в этой строчке ее тайна, о ней идет речь. Она кто по жизни? Статус? Катя.
3: Вот вообще.

0: хорошего дня вам
1: желаем сегодня. Отличной пятницы.
2: Так, друзья, спасибо. А это означает, что следующая смс-ка, ну, мы уже даже напели, да, вот этот статус, и та-та-та-та-та-та, мы сейчас попробуем как раз-таки дозвониться следующей смс-кой, ну, долетела.
0: Есть у нас правильный ответ, да?
2: Конечно, конечно, сейчас будем петь и...
0: Ну, теперь точно узнаем, кто исполняет песню и как она называется. Это главное условие для того, чтобы забрать сегодня билет в Никосию.
2: На The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив, который, между прочим, появится у нас на острове впервые. Так, итак. И у нас почему-то не отвечает потрясающий телефонный звонок. А мы вот вам звоним, пишут нам смски, однако почему-то не на связи. Давайте
0: поднимите
2: еще разочек.
0: Трубочку сейчас для того, попробуем. Чтобы стать победителем нашего розыгрыша и, конечно же, забрать ваш подарок.
2: Какое у нас замечательное сегодня утро, да? Все немножко так, не в себе.
0: Ну, пятница.
2: Ой, мамочка.
0: Ну, вот статуса в этой песне хочется пожелать абсолютно каждой или каждому.
2: Так, ну что ж, этот номер почему-то недоступен. У нас следующая смс-ка. Сережа, подожди, у нас тут такой баттл начался. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот прямо сейчас не ответили дважды, и мы переходим к следующей смс-ке. Так, здесь уже все красиво. Так, и кажется, есть контакт. Алло, очень доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Алло.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте, неожиданно доброе утро. Как зовут вас?
3: Меня зовут Иван.
2: Иван, очень приятно. Ваня, ну, собственно говоря, первый вариант Holy Flame тонул мимо, но мы докрутили, да, с вами.
3: Мы докрутили и помогли.
2: Итак, торжественно и на всю страну песня.
3: Агутин, королева.
0: Абсолютно верно.
2: И вот прямо сейчас эти мотивы мы послушаем. Вань, пока поздравляем вас.
3: Спасибо.
2: Именно вы отправляетесь в Никосию вместе со своей королевой. Я правильно поняла?
3: Отлично.
2: Вот так вот красиво проведете время. Спасибо за то, что с нами на одной волне.
3: Спасибо, ребята.
2: Поздравляем!

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
4: Вот такая вот красота у нас случилась и произошла. Как здорово, да? Я надеюсь, что весь остров подпевал «Королева!»
5: Да,
4: и мы тоже пойдем.
5: Прекрасному дуэту.
4: Да, мы, нам. Всегда рады, всегда рады. Мы можем еще спеть, если хотите, если попросите.
5: А 30 час у нас для этого есть?
4: Вы просите.
5: Обязательно.
4: А вы заказываете. Мы исполним.
5: А мы исполним, да. Мы еще те исполнители, особенно в пятницу.
4: О, да. Ну, а пока Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. У нас очередная башня в Лимассоле.
5: Да, на? И там еще серьезная повестка у Кости. В общем, он, как всегда, все расскажет.
4: Ты понимаешь, нам просто башню сносит в этом Лимассоле. Просто одна за другой, а? Новые говорят, уже Лимассол называют дубайским, европейским Дубаем.
5: Да, да, да.
4: Поэтому вот такие вот мы мощные. Растем, развиваемся.
5: Без башни остальные пока.
4: Остальные пока безбашенные.
5: У нас есть хороший пример Лимассол. Вот поэтому смотрим, приезжаем, наблюдаем.
4: Приезжайте, добро пожаловать. Любуйтесь этой красотой. Боже мой, я обожаю, когда вот езжаю в Лимассол, да, и вот эту линию. Особенно из Ларн, когда едешь. Мамочки мои, это самое сердечко. И я в этот момент всегда понимаю, я дома.
5: И все это наш любимый остров.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Авиадиспетчеры Кипра предупредили об угрозе безопасности полетов. Минтранс допустил отмену школьных автобусных рейсов из-за вандализма. Строительство башни «Аура» в Лимассоле начнется в 2027 году. Теперь подробнее. Профсоюз авиадиспетчеров Кипра заявил в парламенте, что безопасность полетов в зоне ответственности Никосии находится под угрозой. Отмечалось, что турецкие военные самолеты входят в воздушное пространство без радиосвязи. 19 августа военный Airbus ВВС Турции оказался на пересекающемся курсе с пассажирским Боингом. Столкновение предотвратили только действия диспетчеров. При этом в центре управления полетами работают 90 специалистов вместо необходимых 140. В заявлении подчеркивалось, что с лета 2027 года профсоюз прогнозирует задержки рейсов. Подробности на сайте Лента Кипра. Министерство транспорта предупредило, школьные маршруты будут приостанавливать там, где безопасную перевозку детей обеспечить нельзя. Причина – массовый вандализм в первые дни учебного года. Сообщается о ряде случаев, когда ученики ломали оборудование автобусов, курили в салоне и оскорбляли водителей. В округе Ларнаки из-за этого без транспорта уже остались около 50 школьников. Родительские организации требуют установить в автобусах камеры. Застройщик небоскреба «Аура» на набережной Лимассола планирует завершить снос старых зданий и приступить к строительству в начале 2027 года. 44-этажный жилой дом высотой 181,5 метра рассчитан на 136 квартир. Это будет самое высокое здание Кипра. При этом титул самой высокой башни Средиземноморья останется за небоскребом в Тель-Авиве – 238 метров. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода на острове сегодня остается неустойчивой. Облачно, местами дожди и грозы. Возможен град. Желтое предупреждение о погодной опасности действует до 5 вечера. Дождь может идти с интенсивностью до 55 миллиметров в час. Днем в центральных и прибрежных районах Кипра температура поднимется до плюс 30 градусов. В Тродосе будет до плюс 23. Завтра, 19 сентября, погодные показатели стабилизируются. На Кипр вернется солнце. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, снова здравствуйте, очень доброе утро. Мы продолжаем просыпаться. Пятница на русском радио, утро и русские перцы.
3: Продолжаем греться и бодриться.
2: Да. Так, солнце, ага, кажется, за окном оно уже появилось. Ну и слава богу.
3: Ну а бодрость, уверена, что у вас уже появилась. Утро началось, третий час утреннего шоу. 60 минут для того, чтобы успеть, к примеру, поздравить именинников.
2: Например, ну если с нами не получится, то помните, что у нас есть днем обо всем. С часу до трех и по дороге домой с 5 до 7 вечера включительно. Вот столько возможностей эфирных теперь у каждого из нас есть. А мы продолжим будоражить остров. Так, какую жаркую новость я нашла. Сережа, тебе сейчас понравится. Аренда мамочки для взрослых. Вот такая новая услуга.
3: Что там, опять зумеры?
2: США. США, конечно.
3: Или кто там хочет
2: еще
3: мамочку.
2: Значит, суммы варьируются от 500 до 1600 долларов в месяц. Родители могут нанять студенту местную маму, которая присмотрит за ним в чужом городе.
3: Да. Вот так, когда уехал жить и учиться в другой кампус.
2: В другой штат или...
3: Понятно.
2: В общем, она поможет с бытовыми проблемами, приготовит еду, приберется в комнате и при необходимости будет следить за передвижениями ребенка.
3: Так, куда это ты пошел? А домашнее задание? А шапку надеть?
2: Кажется, сепарация пошла немножко в другую сторону, то есть реально к взрослому человеку.
3: Ну,
2: то есть,
3: ну такая няня.
2: 18-летние, да, дубы. Ну, а с местной мамой. Но я считаю, что надо хакнуть систему. То есть с 18 лет, сыночка, ты мне платишь, так, сколько там, 1600, вот, я верхнюю планку возьму, чтобы за тобой можно было прибираться, там, тра-та-та-та-та, и тогда вот тебе, пожалуйста, вот такие, помощь с домашней работой в том числе, и твое благополучие вот в моих руках.
3: Да, будет довольно приятно, класс? Согласен.
2: Я считаю, что только так вот родители с этого возраста должны выставлять счет. Ну, не нравится, ну, значит, вот таким вот образом. Но там ситуация гораздо хуже. То есть родители, поскольку не собираются переезжать в другой штат и в город, там, где учится их ребенок, там нанимают маму, чтобы она за ним присматривала.
3: Ну, такая довольно обычная ситуация, когда студенты учатся в других городах, потому что выбрали вуз, либо вуз их выбрал, но либо очень переживательные родители все же, да?
2: Но это гиперопека, уровень 101.
3: Угу. Потому что няня-то явно, вот эта мамочка будет отчитываться родителям. Так,
2: конечно.
3: Вот, за неделю куда сыночка сходил, что кушал.
2: Сыночка, доченька.
3: Это, кстати, и доченьки.
2: Конечно. Какая разница, тут ребенок, тут нет ограничений. Зачем ты сразу? Ну, ты знаешь.
3: Я не знаю, я подумал, что ребятам-холостякам, знаешь, вот они все-таки меньше убираются, меньше готовят.
2: Да, что девочкам вот это все не надо. Это ваша история, вам вот приготовь, постирай, вот эту спинку погладь, да? Вот. Ну, в общем, многие, конечно, уже обсуждают этот тренд, как, ребят, что вы делаете, родители, очнитесь, как раз-таки у ребенка есть, он еще только начинает свою жизнь, но есть та самая возможность потихонечку взять ответственность за свою бытовую жизнь, да, ну, как может, посильно, да, и научиться быть самостоятельным, иначе он так никогда это не сможет сделать, более того, он будет ожидать это, да, выполнение домашних обязательств от своего партнера. А может и не случится, что партнерша захочет. Она скажет, я хочу работать, я не хочу заниматься домашними делами.
3: Абсолютно верно, да.
2: И как бы ты ко мне с этим даже не приходи.
3: Либо стоить это будет довольно подороже.
2: Ну, это всегда, вопрос денег всегда актуален, но так или иначе. Многие, в общем, осуждают, говорят, ребята, отпустите уже детей, ну, пусть они научатся, ну, поживут какое-то время, да, там, в своем хаосе, ну, поймут, что к чему, либо оценят, либо им понравится, но это же все-таки их жизнь, зачем вы и к ним пристраиваете еще одну маму, но уже за деньги. И, между прочим, это посторонний человек.
3: Угу. Угу. Ну, ладно, ну что, это в США?
2: Это в США.
3: И хорошо.
2: Ну, ты же знаешь, что
3: там.
2: Они распиарят на весь мир. Сейчас эта эпидемия тоже начнется. Кстати, как вам откликается, не откликается вот эта версия? Стоит открывать сервис на острове или мы сами справимся? В общем, угу. Пишите.
3: Да. А с другой стороны, вообще зачем платить? Приглашайте мам в гости.
2: Родительский чат мы распаковываем. Сейчас нам накидают. 4 девятки, 105 и 7.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Все будет
5: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. На русском радио.
1: А следующая новость будет съедобная.
2: Наконец-то дождались.
1: Да-да-да, я нашел. Но это будет съедобное домашнее задание. Вот сейчас расскажу подробности. В Китае набирает популярность необычная закуска. Снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Для чего это? Для того, чтобы...
2: Это вот что означает грызть
1: гранит науки. В Китае именно так понимает эту народную мудрость.
2: Грызи!
1: На самом деле... помогает так справиться со стрессом. Новинка действительно очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку.
2: Угу.
1: Вот, и так вот как бы исправиться со стрессом. Вот, причем в прямом смысле вот прям съесть, говорят, очень, кстати, и вкусненько.
2: Ну, как чипсы, да?
1: Да-да-да, вот, представь, обычная тетрадь, прям вот там даже напечатано, есть какой-то домашний учебник, там, к примеру, какой-то ваш нелюбимый предмет, либо очень сложный, над которым ты вот потеешь с утра до ночи, он тебе не нравится. И вот так ты можешь выпустить весь пыл, просто съев домашнее задание, либо этот учебник.
2: Ну так это не по-настоящему получается. Ты-то это съешь, а учебник настоящий никуда не денется.
1: Домашки
2: все равно придется делать.
1: Да. Ну, говорят, кстати, школьники, что действительно вот так этим способом они выпускают пар и избавляются от ощущения, насколько сильно давит на них учеба.
2: Mm-hmm. Ну, полегче, да? Становится. А где это...
1: И главное, знаешь, что главное не перепутать ведь.
2: Ага.
1: Где съедобное, а где несъедобное.
2: А это вот игра. А чем тебе не нравится, да? Съедобно, несъедобно, съедобно, несъедобно. Вот и заодно развлеклись. А в школах продают эти снеки? Или можно их с собой? Или
1: нет,
2: в магазинах?
1: Нет, заказываешь прямо в специальном магазине. Вот, можно заказать какой-то особенный предмет. Ну, понятно, что есть общеобразовательные какие-то, которые все знают. Ну, либо прям вот заказать свой дневник даже можно. Ах, жаль, что у нас не было таких съедобных.
2: Фу,
1: в нашей
2: невкусно.
1: Школьной жизни.
2: Не, а ну, знаешь, мне у кажется... нас грызли обычно что, карандаши?
1: Да,
2: да,
1: ручки,
2: там ручки,
1: карандаши.
2: Вот что уходило. Прям нон-стопом. Когда сидишь, задумаешься.
1: Ну, можно было попробовать тетрадку.
2: Ну, нет.
1: Но это было невкусно.
2: Ну, нет.
1: Хотя я знаю таких, и дневник был съедобным.
2: У нас...
1: В особенное время.
2: У меня был одноклассник, Женя. Вот, он в какой-то момент ел мел. Ну, вот просто вот мел. Но, с другой стороны, это про кальций, да? То есть там как бы вроде как все в порядке.
1: Мне кажется, у всех был такой одноклассник.
2: Вот, и правда, и у нас несколько раз так срывались контрольные. Ну, потому что учитель пришла, а мела нет. Ну, правда, а где мел? А, вот Женя все съел.
1: Мне только Женя так немножечко вытирается, да?
2: Да, он как бы заметно было, кто это все сделал. Прям даже не, там никто не рассказывал, но он сам не особо-то стеснялся. Вот, и, конечно же, учителю приходилось срочно там отправляться там к завхозу, искать дополнительный мел, потому что, ну, просто было все съедено. В общем, пока был мел такой белый, а как только появились, ну, стали замену производить всякие фиолетовый, желтый, красный, эту разноцветную историю. Не очень, кстати, удобно и заметно было, особенно когда ты находишься на галерке. Но вот этот мел Женя не трогал. Поэтому к нам учителя очень часто приходят, они находили свое решение. Ну, как бы никто не ругался, да, там, ну, как бы уточняли, не комментировали практически.
1: Все понимали, да.
2: Ну, как, ну, а что тут скажешь, да, и на этом все заканчивалось, вот, и в итоге стали приходить на цветные мелки, да, и вот таким вот образом победили. Все-таки контрольные нас ждали, и никуда мы от них не делись. Ну, тоже было забавно. Вот бы, конечно, сейчас посмотреть на эти тетрадки, каким образом дети грызут их и как они при этом себя ощущают. Честно, я даже не представляю, чтобы вообще можно было додуматься сгрызть книжку. У меня просто мама-педагог, и для книжки это вообще что-то святое.
1: А ты представь стресс учителей. То есть дети вот как бы выпустили пар,
2: да.
1: А вот так приходит, не знаю, учитель математики, сидит класс,
2: шоке, да.
1: Он задает контроллер, и все начинают есть учебники. Ну, понятно, что съедобно,
2: да.
1: Стресс будет
2: такой
1: у учителя.
2: Пранк. Да, ты знаешь, я думаю, что учителя такое видели, их вот этим всем... Не удивить.
1: Мне еще кажется, что не только школьникам, а можно вот этот метод использовать и на работе.
2: Например?
1: Ну а что, отчет?
2: Отчет, да.
1: Бухгалтерский. Еще какие-то документы, которые...
2: Что, опять? Опять налоговая к нам заходила, а? А, это просто, это просто для того, чтобы вот сбросить лишнее напряжение.
1: Да, и бухгалтер заодно пообедал.
2: Да.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, мы одну сплетну пропустили. Надо возвращать в эфир. Мы сегодня просто обсуждали как-то, почему сплетничать полезно. Мол, это такой древний способ выживания, сбора информации. Таким образом, дофамин получает наш мозг. И говорят, что это для психики, для менталки очень полезно. Поэтому не стесняйтесь, практикуйте. Так, что нам прокомментировали? Говорят, один сотрудник каждый день приходит на работу на 20 минут раньше всех. Все думали, что он трудоголик. А нет, оказалось, он просто не хочет здороваться с коллегами в лифте. Я так понимаю, что не хочет здороваться, это сплетня.
3: Конечно.
2: Потому что на самом деле человек трудоголик.
3: Просто, да, трудоголики, скорее всего, получается вот приехать пораньше, а может быть даже приготовиться или подготовиться к процессу рабочему.
2: Ну, на самом деле удобно, да, там по многим вопросам и на многих, во многих сферах это, правда, требует подготовки. То есть
3: да.
2: Ты пришел спокойно, так сделал кофе. Продумал структуру, да, немножечко там, не знаю, там предстоящей встречи, либо переговоров, так немного скалибровался, обсудил сам с собой, да, мы тоже помним, что разговаривать и произносить вещи,
3: полезно.
2: Это очень хорошо, таким образом структурно мысли ваши формируются, и да, и когда это в тишине, пока еще вот нету это, доброе утро! Ну и вот это вот кругом-кругом много людей.
3: У каждого своя мантра утром, поэтому, возможно, человеку вот эти 20 минут и нужны для того, чтобы собраться, возможно, проснуться, взбодриться и потом окунуться в рабочий процесс.
2: Ну а если не хочет здороваться с коллегами, то мы, конечно, его обсудим. Ай-яй-яй, а чего это, а?
4: Что слушает страна?

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Если утро на миноре, значит, перцев не включил. Исправляйся. Делай громче. Делай громче. Это мощный прилив сил.
1: Так, Серж, я сегодня раскопала еще одну новость. Тут, оказывается...
2: Где ты эту лопату взяла?
1: Краник.
2: Раскопала.
1: Краник надо закрыть.
2: Так, нужны подробности. Какой краник, где...
1: Значит, вашу энергию могут незаметно съедать и сливать незавершенные дела. Да, вот в рилсах, кстати, эксперты из интернета.
2: Ну, это самые-самые эксперты.
1: Да, вспомнили про эффект Зейгарник, из-за которого незаконченная задача продолжает крутиться в голове. Значит, записаться к врачу, например, ответить на сообщение, оплатить счет или, там, не знаю, назначить рандеву.
2: То есть какие-то бытовые и либо просто какие-то незавершенные дела.
1: Даже мелкие, даже самые-самые-самые, не знаю, купить, я не знаю что, тряпку, да, вот тоже, оно где-то
2: поменять
1: забыл.
2: Поменять батарейки в пульте.
1: Вот.
2: И еще что-нибудь. И
1: вот такого рода. Оказывается, они остаются у нас в операционке, в нашей памяти, вот. И когда этих задач становится слишком много, мозг начинает чувствовать огромное давление и усталость. А ты думаешь, почему? Почему? Что произошло? Оказывается, вот эти мелкие, да, задачки потихоньку начинают создавать вот тот самый дисбаланс, когда нет ощущения, что, что все готово, закрыто, и на это не надо отвлекаться. Что надо делать в такой ситуации? Выгрузить все задачи в заметке, телефон.
2: Так.
1: Да, выбрать те, которые займут 5-10 минут. Вот просто выписал такой, так, значит, заехать купить вот это, молока, там,
2: какие-то
1: батарейки,
2: простые, да?
1: Да, и взять и закрыть. Вот одним скопом. 2-3 пункта закроешь, уже мозг почувствует: молодец. Угу. Вот это я сегодня хозяин, да? Стараюсь. Несколько галочек таких, даже если не все сразу закроете, скорее всего, стресс и не получится, вот, уже разгребут те самые завалы в голове. Поэтому иногда лучший способ отдохнуть, наконец-то сделать вот эти мелкие задачи, а, например, большую задачу, крупную, да, там, не знаю, поехать, выбрать... Что там? Пылесос.
2: Выделить, да? На нее побольше времени, да?
1: Запланировать.
2: Угу.
1: То есть вот это на следующую неделю. И вот прописать себе, что... И поэтому мозг не будет воспринимать эту задачу как сейчас, которую нужно делать в этом моменте. Он такой: а, окей, об этом пока мы можем не там, помнить, в этом мы пока не вовлекаемся. И все. И ты такой... С молоком, с батарейками, довольный, счастливый, мчишь домой.
2: Да, и хорошо отдыхаешь. В общем, получается, хочешь жить спокойно, хорошо отдыхать — работай. Выполняй эти задачи. Ну, понятно, что нужно все упорядочить, и, скорее всего, выполнение этих простых задач добавит вам мотивации сделать что-то более серьезное, ну и завершить этот список незавершенных задач для того, чтобы потом выдохнуть.
1: Да, и все, и дальше аккуратненько, да, там с теми делами, которые... Вообще, в целом, классно, когда в органайзер, я имею в виду в заметке, или там через notification ставите себе напоминалки, что вам нужно сделать в будущем, чтобы не хранить эту информацию в голове, так сложнее. И так это все-таки дополнительная нагрузка на мозг. Не трать свои ресурсы на это, для этого есть гаджеты.
2: Я думаю, многие согласятся, что когда ты выполняешь такие простые задачи, ты действительно вот как-то готовишься к выполнению более серьезной и чувствуешь себя полегче, так успешнее, что ли. Ну вот все получилось.
1: Поэтому...
2: Я часто такое практикую. Кстати, вот,
1: да?
2: Да, стоит какая-то передо мной такая серьезная задача, но есть мелкие, и я вот быстрее сделаю эти мелкие для того, чтобы вдохновиться и на одном таком дыхании, на этой волне дальше продолжать работать.
1: То есть ты сначала едешь в магазин...
2: Так, да, готовлюсь к задаче. Поменяю батарейки в пульте, значит, вот, потом на диван.
1: Да.
2: Мелкая задача просмотра серии сериала.
1: Вот, пожалуйста.
2: Ну, а теперь уже что? Ну, поработаем.
1: Да, а теперь пошли там на балконе или в гараже, да?
2: Да.
1: Давно хотел уже пересобрать. Вот, сейчас я полностью... Не мешай мне, я готовлюсь, у меня миссия.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Можно в море купаться, а можно на него кричать.
2: Да. На морюшка кричать. Ай-яй-яй,
1: вот
2: что случилось?
1: Гортанный крик в сторону моря.
2: Вот это «Ира!»
1: Не заплывай за буйки! Я же сказал тебе!
2: Сколько можно, Ира?
1: Да, говорят, вот такие крики помогают справляться со стрессом. В США прошло такое мероприятие.
2: Причем это не у Иры стресс, ты честно, это у тех, кто наблюдает со стороны.
1: Да-да-да. Если вы видели такого человека, действительно, он просто хочет справиться
2: со стрессом. Такого человека Иру? Да, видели-видели.
1: В США прошло такое мероприятие, где собралось более 100 человек, чтобы покричать в сторону Тихого океана. Вот так, прям накричать на него. Вот такой гортанный крик. Говорят, что помогает действительно избавиться от накопившегося раздражения и стресса. Просто покричать в сторону... Ну, у них был Тихий океан, а можно вот выйти на берег реки, либо море и покричать вот туда, вот эту неизвестную гладь. В общем, для того, чтобы эти эмоции потом положительно уже появились, 100 человек у них...

0: ты и кричишь, и бьешь палкой землю. Uh-huh. Да? Ну, вот говорили, что стоимость, я помню, 500 евро была такая. Вот за 2 часа вы ходили с гидом официально далеко вглубь в лес, кричали, палками вот это лупили по земле, после этого рассказывали, как стало легче, как стало хорошо. Вот, а теперь
1: океан. Теперь кричать на океан.
0: Да, но не додумались продать камень вот с пляжа за 50 долларов.
1: У кого получится больше, чтобы он шлепнулся?
0: Не, просто кинуть. Ну, чтоб так можно.
1: Я думаю, это следующий уже уровень.
0: Да, как-то не доработали.
1: Чтобы справиться с этими эмоциями. Но здесь самое главное обязательно учитывать, что если вы будете заниматься такой практикой, нужно беречь свои связки. Поэтому, к примеру, у этих ребят была предусмотрена программа такая, восстановительная программа для связок, чтобы они отдохнули. Был перекус фруктами.
0: Коньяк?
1: В общем...
0: Но это театральная практика. Я здесь при чем? Я знаю, как живут артисты.
1: А на берегу, у моря, это не просто ты справляешься со стрессом, а это действительно только положительные эмоции.
0: Но я так и знала, что должен быть дополнительный плейсмент для услуг, и где еще можно заработать. Ну что, у нас своя терапия, да? Крикотерапия каждое утро. У нас тоже есть мантра.
1: Мы кричим в сторону микрофона. А вы где уже находитесь?
0: Так что, друзья, прямо сейчас можно уже готовить свою диафрагму. Наша терапия, заметьте, совершенно бесплатна. Мы в FM-море отправляем наши эмоции. И так нас, конечно же, слышит вся страна. И мы надеемся, что вы тоже нам, ну, подкрикиваете хотя бы или подшептываете немножечко. Так, вставляем вас с коллегами прямо по курсу Кости Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
1: Дневное шоу «Днем обо всем» с Яной Соболевой.
0: И по дороге домой с прекрасным Гошей, да? Наша Гоша Гора. А так мы его называем, Романовым. Все, мы готовы.
1: Пятница!
0: Готов?
1: Да, вернемся уже в понедельник в 7 утра. Гортанный крик.
0: Калибарушка!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт mushnachas.cy.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
4: Хорошо там, где у нас Инет.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минздрав объявил новый этап ГСИ с акцентом на качество. Дорогу Пафос-Полис проектировал инженер, ни разу не приехавший на Кипр. Юристы экс-президента Анастасиадиса оспорили выводы антикоррупционного управления. Теперь подробнее. Кипрская система здравоохранения ГСИ переходит на новый этап. Об этом 17 сентября заявил глава Минздрава Неофитос Харламбидис. По его словам, главное теперь не доступ к врачу, а качество лечения, единые протоколы, оплата по результату и упор на профилактику. Заниматься этим будет новый Национальный центр клинической документации и качества. Сроки запуска программ министр пока не назвал. В парламенте Кипра признали, проект новой дороги Пафос-Полис готовил инженер из Греции, который ни разу не осматривал трассу. Департамент общественных работ согласился, что участок Месо-Яцада не соответствует спецификациям. Асфальт придется снимать и укладывать заново на отрезке почти в 2 километра. Отставание от графика около 180 дней. Из-за внеплановых работ затруднен проезд примерно к 50 домам. Два адвоката и юридическая фирма бывшего президента Кипра Никоса Анастасиадиса подали иск в административный суд. Они требуют отменить выводы независимого управления по борьбе с коррупцией по делу книги Макариуса Друсиотиса «Государство-мафия». В докладе от 16 июня говорится о возможной торговле влиянием и отмывании доходов. Заявители считают, что управление превысило полномочия и нарушило презумпцию невиновности. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода на острове сегодня остается неустойчивой. Облачно, местами дожди и грозы, возможен град. Желтое предупреждение о погодной опасности действует до 5 вечера. Дождь может идти с интенсивностью до 55 мм в час. Днем в центральных и прибрежных районах Кипра температура поднимется до плюс 30 градусов. В Тродосе будет до плюс 23. Завтра, 19 сентября, погодные показатели стабилизируются. На Кипр вернется солнце. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
8: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
9: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: радио.
1: Реклама на русском.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и 0 звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
3: в новом сезоне на 99FM.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно 1 дом из 4. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Авиадиспетчеры Кипра предупредили об угрозе безопасности полетов. Дорогу Пафос-Полис проектировал инженер, ни разу не приехавший на Кипр. Строительство башни Аура в Лимассоле начнется в 2027 году. Теперь подробнее. Профсоюз авиадиспетчеров Кипра заявил в парламенте, что безопасность полетов в зоне ответственности Никосии находится под угрозой. Отмечалось, что турецкие военные самолеты входят в воздушное пространство без радиосвязи. 19 августа военный Airbus ВВС Турции оказался на пересекающемся курсе с пассажирским Боингом. Столкновение предотвратили только действия диспетчеров. При этом в центре управления полетами работают 90 специалистов вместо необходимых 140. В заявлении подчеркивалось, что с лета 2027 года профсоюз прогнозирует задержки рейсов. В парламенте Кипра признали, проект новой дороги Пафос-Полис готовил инженер из Греции, который ни разу не осматривал трассу. Департамент общественных работ согласился, что участок Месо-Яцада не соответствует спецификациям. Асфальт придется снимать и укладывать заново на отрезке почти в 2 километра. Отставание от графика около 180 дней. Из-за внеплановых работ затруднен проезд примерно к 50 домам. Застройщик небоскреба «Аура» на набережной Лимассола планирует завершить снос старых зданий и приступить к строительству в начале 2027 года. 44-этажный жилой дом высотой 181,5 метра рассчитан на 136 квартир. Это будет самое высокое здание Кипра. При этом титул самой высокой башни Средиземноморья останется за небоскребом в Тель-Авиве – 238 метров. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода на острове сегодня остается неустойчивой. Облачно, местами дожди и грозы, возможен град. Желтое предупреждение о погодной опасности действует до 5 вечера. Дождь может идти с интенсивностью до 55 мм в час. Днем в центральных и прибрежных районах Кипра температура поднимется до плюс 30 градусов. В Тродосе будет до плюс 23. Завтра, 19 сентября, погодные показатели стабилизируются. На Кипр вернется солнце. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Если начальник ругается на ваши опоздания, скажите, что вы сова. Для убедительности съешьте мышку.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Кап Сент Джорджес Хотел энд Резорт имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Чтобы петь в караоке, слух не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: День добрый! На русском радио Кипр начинается двухчасовой заезд, и мы будем по пути встречать отличные настроения, классные треки. Надеюсь, среди них будут и ваши самые любимые. Конечно же, заглянем в календарь, вытащим метафорическую ассоциативную карту, которая подскажет нам. Дорожную карту нам выдаст такую, извините за тавтологию, но действительно это так, проложит путь к выходным. Сегодня мои коллеги, русские перцы, ликовали относительно того, что пятница, и Сережа строил планы, а Ира уточняла, какие, но вопрос остался открытым. Наверное, у Сережки сегодня какие-то эксклюзивные моменты, о которых не хочется говорить вслух. Ну а если у вас есть то, чем хочется поделиться, не сдерживайтесь, пишите 49-105-7. Сюда же отправляйте данные ваших именинников. Если с утра уже поздравлены, классно, можно продублировать. А если, я имею в виду, подарок такой сделать. А если вы забыли о ком-то и вспомнили, то у вас еще в течение дня есть опция не только в дневном, но и в вечернем шоу. Поэтому сейчас уйти от ответственности и забыть про день рождения человека практически, ну, уже нельзя, стыдно. А еще сегодня очень классный повод, и я, Яна Соболева, очень хочу с вами его каким-то образом отметить. Возможно, просто напишите, пользуетесь ли вы таким устройством, или поделитесь, может быть, вы, как и я, old school, любите книжки, чтобы они шуршали в руках. Сегодня Международный день электронной книги. Да, она появилась, конечно же, давненько, точнее, ее история началась давно, но встроилась она в нашу жизнь вот сейчас, последние несколько десяточков лет. В 1971 году, задолго до появления смартфонов, тогда американский студент Майкл Харт подумал и создал проект «Гутенберг». Вручную набрал в компьютере текст Декларации независимости США, и вот это была первая электронная книжка в истории. Причем Харт выбрал именно этот текст не случайно. Он просто хотел показать, что компьютер может быть не только вычислительной машиной, но и способом сделать литературу доступной каждому. И еще, термин «электронная книга» появился раньше, чем сами привычные нам устройства для чтения. И сегодня в одном небольшом ридере можно хранить целую библиотеку, иногда до 1000 книжек. Выходит, что электронная книга изменила не саму литературу, а способ встречи человека с текстом, с какими-то мыслями, с инсайтами, откровениями. Бумажные страницы уступили место экрану. Ну а библиотека, благодаря этому устройству, теперь может помещаться в кармане. Напишите, пожалуйста, на 49-105-7, пользуетесь ли вы электронными книгами или по-прежнему таскаете с собой томики Пушкина или Толстого, или кого другого, тоже пишите. Сегодня отмечаем этот день очень просто, можно поделиться и порекомендовать книжку, я обязательно это озвучу, возможно, кому-то это отзовется и захочется повторить ваш опыт. Открыть электронную книгу, отправиться в путешествие, для которого ни чемодан, ни билет не нужны. А вот классная песня не помешает в любом процессе, поэтому Тима Белорусский открывает с мыслями этот час.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Кипр.
1: Всем привет! Сегодня 18 сентября, сегодня пятница, и, конечно, нам хочется подумать о том, что все заботы уже позади, но у многих продолжается рабочий день, и нужно понимать, что нас ждет еще впереди, потому что иногда энергии только-только разгоняются. Ну, во-первых, проанализируйте, что классного вы сделали за минувшие 4,5 дня. И даже если вы человек, который не обременен рабочими и деловыми вопросами, все равно у вас есть какие-то достижения. Да, достижение может быть просто чил на пляже с утра до вечера, потому что такую порцию витамина D нельзя обесценивать. И забота о себе с точки зрения расслабления тоже очень даже хороший повод погладить себя по голове. Ну, а всем остальным лучше всего выписать твердые факты. В цифрах иногда очень круто работает, сколько всего вы сделали. И тут же сразу и самоподдержка, и самооценка взлетают X3, а то и больше. Давайте посмотрим на энергии сегодняшнего дня, для того, чтобы весь этот процесс был еще красивее. И к выходным мы подошли с короной на голове. Энергия нового начала, вот так называют специалисты сегодняшний день. Он проходит под энергией цифры 1, а это всегда старт и очень мощный. В ваших руках такая сила, которую нужно направлять на созидание, и тогда будет все очень-очень классно. Начинайте новые проекты, записывайте все идеи, дела, диалоги какие-то или встречи. Все это пойдет на пользу. Будьте как мудрый правитель, доброта, справедливость, искренность. Сохраняйте внутренний покой и составьте план на ближайшие 9-10 дней вперед. Это поможет вам не расплескать эту мощнейшую энергию. Проявляйте терпение, выдержку и решительность одновременно, и тогда действительно будет классный переход на поле фигур высшего порядка. А вот что избегаем и что может действительно нас куда-то выбросить не в те пласты нашей реальности? Подавление воли других. Вот это все сегодня очень деструктивно и в первую очередь бьет по самому источнику этого всего. Эгоизм, жесткость и агрессия тоже не про сегодняшний день. Вы спросите, а про какой это день? А есть дни, когда это нужно выпускать, но там нюансы есть, в какой форме это делать. Ну и, конечно же, мы отметим сегодня рожденных людей в определенные даты, потому что они просто везунчики. Они сильно могут не напрягаться, их судьба несет, как по реке вниз на очень красивой лодочке. Если вы родились 6, 7, 15, 16, 24 и 25 числа любого месяца, сегодня ваш день. И давайте усилим. По традиции в это время мы вытягиваем карту для того, чтобы глянуть чуть-чуть в будущее и, может быть, где-то постелить соломку.
0: Карта для старта.
1: Метафорическая ассоциативная колода у нас в этот раз без картинок, без каких-то навязанных нам сюжетов извне. Здесь просто некоторые буквы, собранные в ряд слов, а эти слова в какое-то предложение или сентенцию. И мы с вами соединяемся с ней для того, чтобы определить, насколько резонирует внутри нас данное утверждение. Может быть, сразу вызывает сопротивление. Может быть, вы вообще с этим не согласны, и тут же возникает импульс немножко внутри себя поспорить. Поспорьте, потому что не просто так поднимаются эти процессы. Но вообще метафорические ассоциативные, они работают с нашим подсознанием, поэтому туда иногда, как в темный угол, тоже нужно заглядывать осознанно, а не так, что судьба вас вытолкнула, где-то нужно что-то быстренько предпринять и понять. Итак, сегодня фраза звучит «впереди всегда больше». И посоприкасаться с ней, посмотреть, может быть, даже подумать и помедитировать над ней можно у нас в сторис в Instagram russianradio.cy.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Деньги, я считаю, портят людей. Так что у нас в основном народ хороший.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Держи повод.
1: А давайте-ка глянем в календарь и посмотрим, кого и с чем можно поздравить. Конечно же, всех секретарей. Официально празднику уже 21 год, поэтому люди, которые встречают на входе в ваше заведение, будь то маленький или крупный бизнес, те, кто отвечают за распределение многих моментов во всем глобальном процессе, сегодня должны просто получить, ну уж если нереальные букеты и подарки, то вашу благодарность и респект. День запахов пряностей для определенного напитка, который варят по декабрю месяце в основном, ну а также в рождественские дни, заходя на январь. Международный день электронной книги, и спасибо за СМС. Тут разделились мнения. Кто-то пишет, что да, я пользуюсь, и мне это подходит, потому что оптимизирует место в сумке. А кто-то говорит, что нет, я за классику. И классику читать нужно классическим способом: листать страницы, чувствовать запах типографии и водить пальцем по бумаге. О, мне вот второй вариант очень сильно откликается. Тем не менее, электронная книжка – это очень классная приспособление, поэтому, если ваш ребенок только такое может, лучше уж пусть читает электронную, чем листает и скроллит ленту, да. Всемирный день мониторинга качества воды. Если вы ждали знак, чтобы купить себе какое-нибудь приспособление, которое влияет на то, чтобы вы улучшали качество вкушаемой водички, то сегодня это он, намекаю, зайдите обязательно в магазин и приобретите. Какой-то странный день отмочки хвостов. Наверное, это про братьев наших меньших. Если у вас таковые есть, поэкспериментируйте. Есть какие-то животные, которые вообще не любят воду. А уж если за хвост их схватить. Сюда же приплюсуем день рыжего кота. Это не говорит о том, что белых, серых и пятнистых мы не гладим сегодня по шерстке или только против шерсти. Нет, мы сегодня просто в лице рыжего котика. Но ходим вот эту мордочку и целуем. День кленового листа. Вдруг вам попадется, кто знает, это точно знак успеха и удачи. День первой любви празднуют в США. И мне кажется, здесь надо взять его на заметку. День независимости в Чили. Отмечают уже 216 лет. Еще очень классный праздник. День басиста в Аргентине. День основателей хиропрактики. Это хироманты, которые... День казинаков из риса. День торта. А в Швеции день квашеной капусты. Я была уверена, что это чисто славянский вайб. А оказывается, нет. Ну и день торта «Красный бархат» можно отметить тем, что купить таковой, поесть его по поводу и без него. Ну а вот именинникам точно какая-нибудь вкусняшка будет показана сегодня и очень форматно в пятницу. День имени у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Елизаветы, Ираиды, Федора и Максимки.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Привет, Кипр, привет, каждый город. Здесь Яна Соболева. Никуда не собираюсь уходить, по крайней мере, ближайшие где-то 1:20. Поэтому пишите 4-9-105-7. Кого поздравить, может быть, есть приветы или ваши личные поводы, делитесь. А также присылайте книжки, которые рекомендуете почитать. Ну, а мы к другой нашей реальности. Да, электронная книга – это, конечно, хорошо, но есть у людей другие интересы, которые тоже связаны с электроникой. Видеоигры – наши драгоценные, чьи-то очень сильно супер-пупер любимые. Видеоигры могут омолаживать мозг, так говорят ученые. Ох, опасные тезисы звучат здесь, да? Они выяснили, что люди, которые играют минимум 5 часов в неделю, показывают в тестах на память, внимание и решение сложных задач результаты, как у людей в среднем на 13 с небольшим лет моложе них. Лучшие показатели были у тех, кто регулярно играет в любимый жанр. Среди топчика игр с высокой когнитивной нагрузкой исследователи выделяют Minecraft, GTA, Skyrim и FIFA. Правильно ударение поставила, геймеры. Также стало известно, что если к играм добавить спорт, то тревога и депрессивное настроение встречаются реже. А вот это, на мой взгляд, ключевое. Потому что если все в балансе, это действительно круто работает. Но если только играть, не будет таких результатов.
0: Русское радио.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Привет, ребята. Привет всему радио и всему Кипру. Это наш смс-чат. Оживился 499-105-7. Хотим передать большой-большой привет всему коллективу и сказать, что сегодня всех отпускают на час пораньше. Ликуйте, скоро домой. Ох, мне кажется, сейчас и волна зависти даже прокатилась у некоторых. Но вообще, насколько я помню, пятница у большинства компаний – это короткий день. И пока мы с вами еще трудимся, давайте посмотрим, что происходит в мире нашего любимого AI. А там реально есть зачем понаблюдать. Хорошо, если понаблюдать.
2: И Ишница. На русском радио Кипр. И Ишница.
1: А то спойлер такой, кажется, восстание машин началось, и пока, ключевое пока, они просто очень хорошо научились давать сдачи, но что будет потом, история покажет. В Китае во время испытания человекоподобного робота произошел довольно киношный эпизод. Машина резко пошла в сторону инженера, который ею управлял, и ногой выбила у него из руки пульт. Мужчина, конечно, успел увернуться от следующего хука. Но, тем не менее, после того, как поднял пульт, задумался, немножко отстранился от робота, а тот после этого еще и сделал поклон, будто бы закончил раунд по правилам кунг-фу. Случай произошел 7 сентября, но самое интересное, это сразу же вызвало отклик у аудитории. Кто-то начал говорить о том, что ну вот, дождали, терминатор в действии. Но ведь, согласитесь, это же не доказательство того, что робот решил напасть первый. Во-первых, там нет звука. Во-вторых, по имеющимся данным, он просто выполнял программу движений, а не выбирал цель. И вот это уже вопрос безопасности. Чем быстрее и мощнее становятся машины, тем важнее аварийная обстановка и безопасность дистанции, конечно же. Поэтому здесь нужны доработки, докручивания. Будем надеяться, что те люди, которые за этим стоят, никакого злого умысла против человечества не имеют. Похожий, кстати, случай недавно разошелся в России. Посетитель толкнул человекоподобного робота в магазине, и после этого последний начал давать движение ногами, давать сдачу. Похоже, как бы было на атаку. Правда, там тоже остаются вопросики. Управлялся ли робот автоматически или дистанционно? И вообще, что предвосхищало развитию такого конфликта, если так можно назвать? Мы раньше боялись, что роботы однажды научатся думать. Теперь выясняется, что иногда думать надо кожаным, а иногда надо задуматься о докрутке всех параметров, потому что научить создавать бытовой или любой какой-то конфликт машину не составит труда. А вот как его избежать? Это вопрос.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на sold out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.

0: Отличной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
1: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.
3: Константин берет гитару, это не про нашего Костю Столярова. Он берет выдержку самых лучших и хороших новостей и уже торопится принести сюда с любовью и щепетильностью. Включаем через несколько минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Строительство самого высокого здания Кипра начнется в следующем году. Завтра наш остров отметит Всемирный день чистоты. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Застройщик небоскреба «Аура» на набережной Лимассола планирует завершить снос старых зданий и приступить к строительству в начале 2027 года. 44-этажный жилой дом высотой 181,5 метра рассчитан на 136 квартир. Это будет самое высокое здание Кипра. При этом титул высочайшей башни Средиземноморья пока остается за небоскребом в Тель-Авиве – 238 метров. Завтра, 19 сентября, наш остров присоединится к Всемирному дню чистоты. Экологическая организация City Friends Club приглашает всех желающих на уборки в Лимассоле, Ларнаке и Пафосе. Сбор в 8 утра. В Лимассоле на пляже Lady Smile, в Ларнаке за зданием AJK, в Пафосе на побережье Кисонерги. Мешки для мусора, перчатки и воду сотрудники City Friends Club выдадут на месте. Приходить можно всей семьей. Подробности на сайте «Лента Кипра». Наступающие выходные переполнены осенними фестивалями. Кипр собирает урожай. Как всегда, мы представляем самые яркие развлечения предстоящего уикенда. Выбирайте. Фестивали виноградных десертов, рожкового дерева, граната, мясных деликатесов и не только. Праздник меда и пчеловодства для детей. А также вечер командарии, опера под звездами и большой праздник индийской культуры. Все подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. Хороших выходных! С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Потрясающая манифестация от Мари Го в начале этого часа. Пусть в вашей жизни будут только настоящие чувства, настоящие события, настоящие друзья и настоящие эмоции.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Всех приветствую в этом часе. Никосия, Ларнака, Лимассол, Пафос и Анапа, Протарас и близлежащие к этим пунктам населенные. Всем желаю отличного настроения, классной пятницы и, конечно, чтобы ваши выходные прошли так, чтобы было что вспомнить. Ну а те, кто смотрит в будущее, пусть вместе со мной порадуются, потому что лично в моем домике большая радость. Гэндальф возвращается в Средиземноморье. И в Средиземье, конечно, тоже. 87-летний Иэн Маккеллен снова надел серую мантию и взял посох, а значит, появились первые кадры со съемок «Властелина колец. Охота на Голлума». Но киноманы и толкинисты меня поймут. Вместе с ним возвращается, конечно, Элайджа Вуд в роли Фрода, Ли Пейс, Трандуил, моя любовь, и Энди Серкис Голлум. Но самое интересное, это не продолжение истории после «Властелина колец». События происходят раньше «Братства кольца». Гэндальф отправляет Арагорна на поиски Голлума, чтобы выяснить, что тот знает о колечке, колечке, кольце. Ну а молодого Арагорна теперь сыграет Джейми Дорнан. И, кстати, по первым фотографиям это очень удачный выбор. Кастинг-менеджеру респект. Есть прекрасная киношная история Энди Серкис, который 20 лет назад сыграл Голлума, но теперь еще и режиссирует этот фильм. Съемки проходят также в Новой Зеландии, там же, где создавалась оригинальная трилогия. И премьера назначена на 17 декабря 2027 года. Чуть больше годика осталось. Подождем. Пальчики скрестим, ножки тоже, кулачки, чтобы все действительно вышло вовремя и чтобы не было ни секунды разочарования.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Честно, интересно.
1: Красавица Луна, которая сопровождает нашу прекрасную Землю, это особая история на космической палитре. И частенько вы слышите, что я с вами делюсь, в каком она градусе или в каком знаке. Вот сейчас, по-моему, она продолжает идти по Стрельцу. Но самое классное, что она сейчас растущая, поэтому энергии очень крутые для того, чтобы начинать проекты и продолжать какие-то очень классные действия, которыми вы хотите заложить такую здоровую почву для их реализации. Но про саму Луну, казалось бы, мы вроде плюс-минус уже все знаем. Там и Илон Маск туда все перманентно собирается, и исследования там идут, и кратеры все изучены, и сторона, и даже то, что это просто проектор направлен на какой-то плоский диск, кто бы его там рисовал и делал, тоже вопрос. Ну, в общем, все вроде как бы поизучали, и все такое нам понятное про Луну. А нет, друзья мои, не все мы знали. Оказывается, есть гипотеза, что Луна могла сформироваться всего за 5 часов. Такого мы еще не слышали. Вместо миллионов лет, как мы предполагали ранее. Новые сверхдетальные симуляции столкновения молодой Земли с планетой Тея показали необычный сценарий. Около 4,5 миллиардов лет назад удар мог сразу выбросить огромный кусок Земли, ее мантии и вещества Теи на стабильную орбиту. И под воздействием собственной гравитации этот сгусток разной материи собрался в сферическое тело примерно за, внимание, 5 часов. Практически моментально по космическим меркам. Но это если сравнивать с тем, что нам было понятно в сегодняшних реалиях. Это где-то, ну, даже поменьше, наверное, чем обновление Windows или чем загрузка какого-нибудь программного обеспечения на большую комнату с установкой каких-то там гаджетов. В общем, представьте, 5 часов формировалась Луна, а служит нам вон он сколько. В общем, сегодня Луне я уделила столько неспроста. Обращайтесь к ней, моргайте ей. Еще, знаете, есть такая смешная детская история, но, кстати, работающая, попробуйте. Месяц, дружочек, по-моему, пополни кошелечек. Вот так смотрите на него, говорите и отчитайтесь, пожалуйста, сделайте на выходных. В понедельник напишите на 4 9 105 7, сколько вам плюсом упала на банковский счет.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
4: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Все ваши любимые песни, которые вызывают какие-либо ностальгические настроения, собраны в одном месте, и в ближайший уикенд вы сможете насладиться целым часом того, что было в нулевых и 90-х в нашем спецпроекте, который теперь выходит по субботам и воскресеньям в 17:00. Ну а сегодня музыкальная подборка от Иры Аполлоновой, конечно же, будет, как всегда, правда, время, напомним, с нового сезона 16:00. Ну а затем подхватит эстафету Гоша Романов, который по дороге домой развлечет вас, а еще успокоит. Вот мне особо нравится его рубрика «Вечерняя переключка». Я все время представляю, что он как будто бы персонально для меня ее читает. Ну и, конечно, напомню, что все это приурочено к 20-летию медиагруппы «Русская волна». Мы отмечаем весь год, и наши завсегдатаи помнят, как проходила супер-гаджетомания. 3 гаджета разыграно, точнее, 2 гаджета и еще один комплект нашего мерча, особенный. А теперь у нас на кону MacBook. И что мы приготовили? Это будет жарко, классно и трижды в день. Поэтому внимательно слушайте как утреннее шоу «Русские перцы», так и обеденное и вечернее. Не пропускайте по будням и ждите наших анонсов с деталями. Ну а если подводить итоги минувшей недели, а точнее даже и полумесячья вот этого, то я могу сказать, что сентябрь удался, потому что у нас запуск 2 свежих проектов в рамках дневного шоу «Днем обо всем». «Территория отношений» с психотерапевтом Даниэлой Горавска и очень крутой проект «На чемоданах», который позволяет нам еще больше влюбиться в Кипр. Создатель портала Cyprus Discovery Михаил Дубилет рассказывает очень интересные факты, поднимает пласты истории, и все это о построении здоровых и качественных отношений не только с собой и окружающими, но и с нашим драгоценным островом.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Привет, Кипр, это 99 FM, вы здесь, в дневном шоу, и это пятница, и хочется уже настраиваться на такой лад, чтобы уделить время себе, любимому, и своим близким, не только людям. Есть люди, которые выгуливают собак, есть те, кто даже кошек, есть кто экзотических животных, а на острове Бали, похоже, появился человек, который выгуливает попугая, причем делает это на скорости. О, да здравствует интернет, мы можем заглядывать во все уголки нашей чудесной планеты. В соцсетях разлетелось видео, где девушка едет на скутере. Рядом с ней буквально впритык летит ее большой попугай и спокойно держит курс, скорость, как будто у него тоже оплаченный бензин, и все хорошо с усилением этой самой скорости, с увеличением. Это, конечно, не случайный попутчик. В похожем свежем ролике хозяйка рассказывает про своего Ара Рио. Он с рождения летает свободно, сам улетает по утрам, у него там есть дела, возвращается домой и особенно любит сопровождать хозяйку на дороге. Более того, у них даже есть своя междусобойная игра – воздушная полиция. Хозяйка говорит «пиф-паф», и Рио включается в игру. И попугаи действительно очень социальные, отметим это. В одном эксперименте 18 птиц научились самостоятельно соревноваться и созваниваться друг с другом по видеосвязи. Они делали 147 звонков, некоторые даже учились новым навыкам, и, наблюдая за сородичами, что-то подкручивали в своих навыках, чтобы опережать других. Так что, возможно, не попугай гуляет с хозяйкой. Может быть, она просто сопровождает своего попугая по дороге, когда он, судя по скорости, являясь главным водителем, летит на всех парусах по делам.

0: Радио Кипр.
1: Так быстро эти два часа не пролетали никогда на этой неделе, а все вайб конца рабочего времени. Моя смена тоже завершается. Оставляю вас в компании группы «Винтаж» и их культ.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою

0: хорошую машину.
1: Мне в детстве часто говорили, что я очень добрая и милая девочка. В общем, сглазили, сволочи.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью еды и не только, Яна Соболева. Здоровый завтрак – спорная тема. Вроде бы его значение и так понятно. Но в современном ритме жизни стало проблематично уделить этому приему пищи должное внимание. Одни говорят, что завтрак обязателен, независимо от желания. Другие ссылаются на «не хочу, мне и без него хорошо». Давайте разбираться. Однозначно завтрак должен быть. Идеальное время – спустя час-два после пробуждения. Первый прием пищи должен содержать разнообразие полезностей, так как влияет на нашу мозговую и физическую активность в течение всего дня. Поэтому желательно продумывать завтрак заранее, а не стихийно готовить. Не стоит есть на завтрак цитрусовые или бананы, если только в качестве небольшого дополнения к основному блюду. Сладкие хлопья, выпечку, сырые овощи и острое тоже откладываем в сторону. Также лучше отказаться от кофе на голодный желудок. Главным ингредиентом завтрака идеально сделать белок. Ну а если нет времени специально его продумывать и готовить, то Milt's Food вам в помощь. Вкусно, полезно, основано на законах нутрициологии. И на десерт лайфхак. Чтобы держать вес и не сидеть на диетах, достаточно завести дружбу с сервисом Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка,
2: и вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
7: Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Все будет
5: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити-гала представляет классическую постановку.

0: Постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Я не знаю, как кто, я держу себя в форме. В форме шара.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре создадут единую электронную медкарту к 2029 году. CY Alert пришел без звука перед грозами на Кипре. Лимассолец выиграл 100 тысяч евро в Джокере. Далее подробности. Кипр запускает проект единой электронной медицинской карты гражданина. Полностью система должна заработать в декабре 2029-го, а бюджет составит 21 миллион евро. Электронная карта соберет в одном защищенном профиле все, что сейчас разбросано по бумажным папкам и разным клиникам. Пациент получит доступ к своим данным с экрана, а врач увидит полную картину без повторных обследований и потерянных выписок. Оповещение CY Alert о сильных грозах пришло на мобильные жителей Кипра 17 сентября без характерного звукового сигнала. Беззвучный режим выбрала гражданская оборона, а информация об ожидаемых явлениях была в самом тексте сообщения, пишет издание Inc. Система допускает градацию. Способ, которым уведомление доходит до граждан, зависит от серьезности ситуации, объяснил директор метеослужбы Филиппос Тимвиос. Решение о том, как отправить сообщение и насколько громким будет сигнал, принимает гражданство. Оборона. Один из двух выигрышных билетов второй категории в тираже Джокера купили в Лимассоле. Его владелец получит 100 тысяч евро. Джекпот в четверг никто не сорвал, поэтому в воскресенье на кону будет почти 10 миллионов евро. Счастливый билет сыграли в пункте приема ставок Деспо Занти на улице Александриас 1А. Второй билет с 5 угаданными номерами достался игроку в Аттике. Кипр и Греция разыгрывают Джокер в общем тираже, поэтому призовой фонд делится между двумя странами. Каждый из двух билетов приносит владельцу по 100 тысяч евро. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 13. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее, обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания: Лимассоле, Ларнаке, Пафосе, Никосии и Айанапе. Разумеется, нас всегда можно и нужно слушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы, мы начинаем.
0: Кипрская двадцатка.
5: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу две композиции: лирик «Кассеты», а также «Звонкий» с песней «Невероятно, больше не в топе».
6: Вопрос без ответа.
5: Теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. 20-е место. И здесь у нас по-прежнему остаются Кельвин Харрис, Джаззи, Сатисфа.

0: 18 место и новинка «Лирик» с новой композицией под названием «Аутентичная». Релиз песни состоялся в июле этого года. Трек позиционируется автором как песня-праздник. Ведь когда пишешь тексты про идеальную девушку, это всегда праздник, отметил артист.
1: Да, слушай.

0: Кипрская двадцатка.
1: На 17-й строчке еще одно падение чарта. Ариана Гранде с треком «Hate That I Made You Love Me» теряет 5 пунктов. Кэрис с композицией «Там, где рассвет» за неделю в плюсе на 2 позиции и отныне занимают 16-е место.

шестая строчка и очередная новинка «Мэри Гу. Настоящие». Трек посвящен искренности, принятию себя и внутренней свободе. Главная идея песни – право быть неидеальным, совершать ошибки и оставаться самим собой. Просто потому, что мы настоящие.

пороге топ-10 русского радио Кипр оказалась группа «Градусы» с очень легкой, атмосферной, искренней композицией о любви, близости и доверии. «На ресницах». Песня передает ощущение абсолютного уюта, тепла и безопасности, когда рядом находится любимый человек, а время начинает течь медленнее.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка.
7: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» Русского радио. Первую половину хитов мы уже прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимала Юлия Зиверт.
8: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
7: На второй строчке «Две недели как» звучат Шакира и Burna Boy «Дай, дай». А победителями неделю назад стали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy End».

таков же расклад музыкальных сил. На этой неделе расскажу вам уже совсем скоро, а пока 10 место и очень жаркий трек Шаде by India. Хчо.

0: двадцатка.
1: Плюс 2 пункта за неделю и на 4-ю позицию поднимаются «Ежель», это на французском, или «Хюгел», а также «Алтранате», «Moving to the Sun».

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: На второй строчке звучат лидеры прошлонедельного чарта: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy End».
0: Номер два.

0: Посадка.
1: А громкие овации и, главное, победу заслуженно забирает девушка, которая газует. Юлия Зиверт с треком «Газ». Поздравляем Юлию. И как будут развиваться события дальше, расскажу вам уже в следующую пятницу с 4 до 5 часов вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
2: Все мы изначально

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся

0: подписывайтесь в соцсетях.
1: Что упало, то устало.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр расширяет доступ к своему судовому реестру. Трубы за 22,5 миллиона евро 4 года ржавеют в поле. В Ларнаке нашли корабли возрастом 3000 лет. Далее подробности. Замминистерства судоходства Кипра предложило переписать правила регистрации судов под кипрским флагом, открыв реестр для владельцев из-за пределов ЕС и одновременно ужесточив санкционные нормы. Сейчас больше 50% судна должно, как правило, принадлежать гражданам Кипра или другой страны Евросоюза. Проект распространяет это право на граждан Великобритании и Швейцарии, а также стран, с которыми у Кипра есть договоренности о взаимности или взаимном признании. Сотни водопроводных труб, купленных государством за 22,5 миллиона евро, 4 года лежат под открытым небом в свободной части Фамагусты и уже покрылись ржавчиной. Это выяснило в ходе собственного расследования издание «Инк». Трубы большого диаметра Департамент развития водных ресурсов закупил в 2022 году. По первоначальному замыслу их должны были уложить под землю и подавать по ним воду к трем новым резервуарам в районе Кокинес в Айенапе. Лазерное сканирование стен древнего Китиона под современной Ларнакой выявило 23 неизвестных прежде изображения кораблей возрастом около 3000 лет, сообщает издание Sigma Life. Наземный лазерный сканер позволил измерить глубину и угол насечек на камне и отделить намеренные резы от повреждений, которые оставило время. На одном из давно известных кораблей разглядели мачту с наблюдательной площадкой, деталь, сопоставимая с изображениями судов на кипрских и левантийских печатях. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 13. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер. Вот ты, пятница, остров. Не хватает и пару танцующих людей с маракасами, чтобы уж точно подчеркнуть этот момент. Хотя, я думаю, в голове у каждого из вас при выходе из офиса именно эта картинка и транслируется. Сегодня поймал себя на очень такой странной мысли, что пятница — это единственный день, когда человек может посмотреть на часы вообще в любой момент дня и улыбнуться, потому что финал этого фильма мы все прекрасно знаем. А если вам сегодня вечером уж не хочется ничего грандиозного, хочется только домой, я вам помогу. Раскладывайтесь по всему автомобилю, занимайте позу ждуна и начинайте отдыхать. Но это состояние скорее из разряда фантастики, оно вам не грозит. Если вы слушали кипрскую двадцатку, вам точно не светит уныние. Ира умеет. Ира могет. Совершенно с ней согласен, кстати, по поводу Зиверта. Такой синтвейв, он сразу как-то отправляет тебя прямиком в настоящий такой вечерний драйв. А вот насчет строк «везет тому, кто везет», я не согласен. Пассажирам как-то быть полегче, что ли. Никакой ответственности, кроме того, чтобы не закрывать боковое зеркало. Так что газуем вместе, по пути домой. И, возможно, сегодня подкинем вам парочку идей, чем заняться на выходных. Как провести их с пользой. И, конечно, поделюсь свежачком. Есть у меня пару новостей. А я же жду от вас лаверды. 4-9-105-7. Ожидаю ваших сообщений, реакций, споров. Короче, обыкновенного вечернего настроения. Пятница началась, и я предлагаю сегодня не пытаться сделать ее какой-то особенной. Пусть сама старается, а мы поконим. У микрофона Гоша Романов. Выпускайте Кракена. Сугубо на выходные.
2: Русский.

Эх, Мадс Миккельсен. Гениальнейший актер. Для многих дам вообще считается, извините за выражение, крашем. Ну, про мужчин я не знаю, 21 век как-никак на дворе. Так вот, кажется, он окончательно понял, если уж быть злодеем, то сразу во всех возможных форматах. В новом триллере Call of Duty Modern Warfare 4 показали его персонажа, главного противника игры по имени Арчер. И да, Миккельсену снова досталась роль такого персонажа, человека, после встречи с которым у главного героя как-то резко появляется слишком много новых проблем. События игры разворачиваются на корейском полуострове, в сюжете начинается масштабный конфликт, а капитан Прайс, которого все так любят, оказывается втянут в эту историю с оружием, способным серьезно изменить расстановку сил. Причем сюжетную кампанию, как интересно, можно будет начать еще до официального релиза. Для тех, кто оформит цифровой предзаказ, ранний доступ к кампании откроется 16 октября. Прикольно, можно будет заценить заранее. Хотя, наверное, настоящие ветераны колды ждут как-то переиздания, что ли, первых частей. Я тоже люблю, вот бодренькие такие шутеры, но мне уж ближе как-то Wolfenstein. К слову, по которому тоже готовят фильм, но только когда и где, каким он получится, достоверно неизвестно, но я жду с нетерпением. А вот полноценный релиз Modern Warfare 4 состоится 23 октября. Многие наверняка помнят еще и Матса из Death Stranding. В том творении Кодзимы он был таким таинственным военным. Осталось только однажды увидеть его где-то в рекламе стирального порошка. Call of Duty или Чистота. Чистота или Call of Duty. Причем и там он, наверное, будет не продавать порошок, а объяснять, почему от него зависит судьба человечества. Посмотрим, заценим.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Я поставил свою бабушку в тупик. Я приехал к ней сразу толстым.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Понять и простить.
1: А вот и кажется, поколение Альфа решило не ждать 40 лет, чтобы впервые услышать: «Ой, да у тебя ж тут седой голос». Да, в российских клиниках все чаще обращают внимание на раннюю седину у молодых людей. А среди возможных факторов называют и курение. Исследования действительно находят связь между курением и преждевременной сединой. Вот у меня вопрос. Так, Альфы, да, Альфы — это вроде как 16 лет максимум. Какое курение? Это время обычно бросают. Но механика такой аномалии тут довольно-таки проста. Никотин влияет на сосуды, а волосы тоже любят нормальное кровоснабжение. Плюс на пигментацию могут еще и повлиять окислительные стрессы и, конечно же, повреждение клеток, которые участвуют в образовании меланина. Вот что забавно, раньше-то тинейджер, он переживал, а вдруг-то родители узнают, что я курю. А теперь теоретически может появиться новая проблема. Не спалиться перед предками, что у тебя седой волос, а они-то поймут, ведь слушали по дороге домой и знают абсолютно все. При этом вейпы среди подростков действительно остаются заметной проблемой. Исследование 26 года показало высокую распространенность вейпинга среди городских подростков. Так, а периферию почему не смотрим, а, ученые? Глядишь, статистика была бы более позитивной. Я надеюсь на это, искренне в это верю. Время идет, а тренды на своем месте. Альфы хотят выглядеть взрослее, даже не понимая, что это их лучшее время. В итоге организм выдает такую подляночку. Хочешь быть взрослым? Пожалуйста, держись седину. Сразу в голову приходит вот это видео из шортсов под звуки детворы, играющей на летнем дворе. Вот 1 миллион долларов или вернуться в прошлое в возрасте 10 лет с теми же знаниями, которые у тебя сейчас есть. Вот каким бы был ваш выбор, а? 4 9 105 7. Пишите, желательно аргументируя.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу. Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
1: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Черный кот.
1: Чувствую себя Колумбом. Все-таки не так давно прилетел на остров, пока еще блуждаю по закромам Кипра, но когда-то я его познаю сполна, это уж точно. Ни для кого не секрет, что совсем скоро пройдет традиционный фестиваль вина. К слову, это будет 65-й по счету. Да, какая цифра сочная, как и сам виноград. Так вот, в Омадосе я нашел штуку, которая отлично показывает, как раньше люди делали вино. Сегодня это винзавод, это техника, автоматизация полная, кнопочки какие-то, никаких танцев от Челентана. А вот здесь все было гораздо веселее. Виноград, огромный деревянный рычаг и камень весом в несколько сотен килограммов. И все это реально работало. В Омадосе сохранился средневековый винный пресс – линос. Это специальное каменное помещение, где раньше перерабатывали виноград. Сначала виноград давили, потом оставшиеся выжимки складывали под такой большой деревянный рычаг, а дальше текли реки. К рычагу был привязан такой огромный каменный груз, два человека крутили специальный механизм, камень постепенно опускался, рычаг давил на виноградные выжимки, а из них вытекал оставшийся сок. Стекал он по такому небольшому каналу прямиком в специальные сосуды. Сам линос сохранился недалеко от монастыря Святого Креста в Омадосе. Сегодня туда можно спокойно зайти, посмотреть на этот механизм, он там есть, я подтверждаю, видел. Грандиозное сооружение, надо вам сказать. А самое интересное, что это не просто какой-то там старинный предмет. Если к нему подойти с точки зрения философии, то по нему буквально можно понять, как в древние времена когда-то делали вино своими руками. Вот поэтому и мне и понравился Омадос. Там можно посмотреть на старый пресс и понять одну простую вещичку. Раньше для хорошего вина нужен был виноград, немного терпения и очень тяжелый камень. А потом уже можно идти и пробовать современные виды, чтобы проверить, насколько далеко все это винное дело ушло за несколько сотен лет.
0: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Ну что, первый час мы оставляем позади. Впереди у нас с вами еще будет много поводов обсудить насущное. А сейчас пост сдал, пост принял, как говорится. На поприще новостей с двух ног врывается Саша Данилов. Узнаем про медицину будущего. Единую электронную медиакарту на Кипре планируют создать к 2029 году. Разберемся с загадочным CY Alert, который перед грозами пришел без звука. Телефон, видимо, тоже решил не нервничать, но меня заставил. Такого в Беларуси нет. Там обычно достаточно выглянуть в окно, чтобы понять все намерения, серьезность погоды. Ну и самое приятное, один житель Лимассола сегодня проснулся человеком, а к вечеру стал богаче на 100 тысяч евро благодаря какому-то Джокеру. Почему он, а не я, сразу спрашивается. А мы с вами увидимся в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Podcast. Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Нашел хорошее место в жизни? Куся.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре создадут единую электронную медкарту к 2029 году. CY Alert пришел без звука перед грозами на Кипре. Лимассолец выиграл 100 тысяч евро в Джокере. Далее подробности. Кипр запускает проект единой электронной медицинской карты гражданина. Полностью система должна заработать в декабре 2029-го, а бюджет составит 21 миллион евро. Электронная карта соберет в одном защищенном профиле все, что сейчас разбросано по бумажным папкам и разным клиникам. Пациент получит доступ к своим данным с экрана, а врач увидит полную картину без повторных обследований и потерянных выписок. Оповещение CY Alert о сильных грозах пришло на мобильные жители Кипра 17 сентября без характерного звукового сигнала. Беззвучный режим выбрала гражданская оборона, а информация об ожидаемых явлениях была в самом тексте сообщения, пишет издание Inc. Система допускает градацию. Способ, которым уведомление доходит до граждан, зависит от серьезности ситуации, объяснил директор метеослужбы Филиппо Стимвиос. Решение о том, как отправить сообщение и насколько громким будет сигнал, принимает гражданин. Один из двух выигрышных билетов второй категории в тираже Джокера купили в Лимассоле. Его владелец получит 100 тысяч евро. Джекпот четверг никто не сорвал, поэтому в воскресенье на кону будет почти 10 миллионов евро. Счастливый билет сыграли в пункте приема ставок Деспо Занти на улице Александриас 1А. Второй билет с 5 угаданными номерами достался игроку в Аттике. Кипр и Греция разыгрывают Джокер в общем тираже, поэтому призовой фонд делится между двумя странами. Каждый из двух билетов приносит владельцу по 100 тысяч евро. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 13. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Полетели дальше. На часах 18.06, хотя какая разница, который час? На календаре пятница, друзья. Уху! Время остановилось. Это, знаете, как такой легкий выдох после рабочей недели. Оно просто из принципа стоит на месте. Поэтому все. Я предлагаю больше его не контролировать. Лучше включайте погромче. У микрофона все еще Гоша Романов. Кстати, сегодня день отмочки хвостов празднуется, так что приезжаем домой, отмокаем, держим хвост пистолетом, ведь впереди два свежих дня, и они только ваши. Поехали домой.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Давно не радовал вас новостями яишки, и вот сейчас могли заметить, по просторам мировой паутины в прямом смысле летает муха. Вернее, не вся муха, а ее мозг. Уверен, что вы натыкались, да, вот на свежие манипуляции с мозгом мухи и яишкой. Для тех, кто сейчас думает: господи, да что ты несешь такое, я вам подскажу. В октябре 24 года исследователи впервые составили цифровую карту мозга взрослой дрозофилы. Около 140 тысяч нейронов и больше 50 миллионов связей между ними. Проект занял примерно 5 лет. На основе этой карты потом создали вычислительную модель, фактически цифровую версию мозга мухи. В этом вся история и заключается. Но вот, буквально на днях один AI-разработчик запустил симуляцию ее мозга и вывел сигналы виртуальных нейронов прямиком в диджейский пульт. Это был просто эксперимент, практически в стол, но через несколько дней с ним связались из лондонского клуба и предложили провести полноценную вечеринку, причем не ему, а этой мухе. Муха должна была сама выбирать музыку, отыграть весь сет от начала до конца, без человека, который стоит рядом и следит за плейлистом. В принципе, все как в жизни. Сначала летаешь себе спокойно по кухне, а потом повороты жизни тебя как-то заводят в этот клуб, и ты уже стоишь за диджейским пультом. И вот мне интересно, а какой трек она поставила первым? Наверняка это был какой-то жуткий трек.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atri Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Если я буду постоянно держать себя в рамках, то я превращусь в портрет.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: очень понравилась. Игра актеров на высоте.
1: В теме.
2: Вот у меня уже этот и даже следующий год расписан новыми релизами картин. Осталось бы время на работу, надо сказать, но и не пересматривать, например, «Большой куш» просто невозможно. Мы его обожаем, многие люди его обожают. А вот за что я люблю Гая Ричи, у него даже самые позитивные, банальные истории всегда принимают такой ход событий, будто через 5 минут кто-нибудь кого-нибудь предаст, а садовник, как всегда, окажется киллером. И вот Ричи выпустил тизер новой черной комедии «Это жена и пес». В главных ролях Шерлок Холмс, а.к.а. конечно, кому-то может будет ближе Доктор Стрэндж, это Бенедикт Камбербэтч и несравненный человек, который популяризировал печень с бобами и хорошим кьянти, конечно же, Энтони Хопкинс. Попробую без спойлеров, спойлер будет трудно, но история начинается вполне прилично. Богатая британская семья, огромное состояние и вопрос наследства. Дальше, как водится, начинаются проблемы, потому что, когда речь заходит о больших деньгах, слово «родственник» куда-то быстро улетает и превращается в слово «конкурент». Все хотят понять, кому достанется власть, состояние после смерти главы семьи. И, судя по триллеру, договариваться там никто, в принципе, не собирается. А самое приятное — это то, что Гай Ричи опять сам написал сценарий и сам поставил фильм. Ну здорово же! В триллере Энтони Хопкинс рассказывает дочери притчу про человека, который оказался в глубокой яме. Выбраться он не смог, поэтому начал копать еще глубже и в итоге добрался до ада. Дочь спрашивает его, а кого он там нашел, папа? И Хопкинс так монотонно в своем стиле отвечает: «Меня». Вот после такой семейной беседы я бы, честно говоря, наследство вообще не ждал. «Жена и пес» выйдет в кинотеатрах примерно в октябре 26 года. И мне уже очень нравится главный принцип фильма. Если у вас в семье принято спокойно обсуждать наследство, вы просто когда-нибудь, да, не жили просто в кино Гая Ричи. А там

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Back to the...
6: Как же все просто в наши дни. Захотел – позвонил. Не отвечает человек – позвонил в мессенджере. Не ответил – написал во все соцсети. И это за совершенно короткий отрывок времени. А раньше написать так смс-ку – это был тест на знание математического словаря. Да и Т9 в принципе не было тогда. И я не про группу. Особенно на кнопочном телефоне. Вот хотите вы написать слово «привет»? А кто-нибудь сможет сейчас вспомнить? Пожалуйста, 4 5 6 4 2 2 2 3 3 6 6 6. Именно так звучал «привет». И это мы еще молимся, чтобы букву, да, не промахнуться. Потому что одно слово набиралось примерно столько, сколько создаются новые технологии. А потом вот это предел сообщений, помните? Вроде 70 символов было, или сколько? 69. Написал «привет, как дела? Что делаешь вечером?» Посмотрел на счетчик, ага, 71. Все, удаляем. Удаляем «как?» «Дорого». Перечитываем «привет, дела, что делаешь вечером?» И вроде как бы все понятно. Каждое смс приходилось ужимать. Так и появились эти слова «прив», «спс», «как дел», «чё дел», «пок», «прин». Запятые становились роскошью, да. Слова сокращались, а фразы «я уже выехал» иногда даже превращались в просто «еду». И все. И вот что смешно, мы тогда умудрялись на самом деле сказать все самое важное буквально в несколько десятков символов. Потому что каждый символ стоил своих денег. Сегодня мест хоть отбавляй. И иногда человек присылает тебе 3 сообщения, еще и аудио. А ты думаешь, зачем так много? Можно было просто написать «прив», «как дел», «пок»,

Появилось, значит, на досуге от ученых объяснение, почему творческий человек может, к примеру, 3 часа просто думать об одном и том же, а в итоге ни до чего не додуматься, еще и обидеться на все это действие. Психологи, значит, обнаружили интересную связь. У людей, склонных к творческой деятельности, чаще встречаются отдельные черты, связанные с нарциссизмом и психопатией. Так, кто-то сейчас хочет оскорбить всех представителей творческой профессии, я не понял. Где мое зеркало? Паниковать, конечно, рано. Речь не о том, что творческие люди психопаты и нарциссы. Конечно, нет. Исследователи говорят именно о чертах характера. Такие люди чаще полагаются на собственное видение, меньше ориентируются на чужую оценку и могут, в принципе, спокойнее нарушать привычные правила, если считать, что это помогает воплотить их идею. И если подумать, то действительно для творчества это и надо. Творчество равно свобода. Ведь этот процесс и начинается со взгляда на то, что все считают нормальным, и сделать совершенно по-другому. А дальше уже либо получается шедевр, либо человек просто очень круто, с уверенным лицом, испортил картину. Так что, если у вас есть знакомый художник, музыкант или актер, и он в очередной раз не согласился с вашим мнением, знайте, это не характер, это творческий процесс. Ну, или просто характер. Я художник, я так вижу.

кажется, мы дошли. И вот сейчас можно чуть-чуть ничего. Просто посидите спокойно. Не надо стараться. Организм знает, что делать. Он вообще много чего знает. Просто мы его редко слушаем. Поэтому не мешаем. Тихонечко, с улыбкой. Ведь неделя прошла. Вы уже достаточно поработали. Даже если работали не очень-то и много. Особенно если не очень много. Этого достаточно. А теперь просто приятного вам вечера. Без спешки, без какого-то белого шума. С ощущением, что завтра будет выходной. Спасибо, что были со мной. Это было «По дороге домой». Гоша Романов. Ну а дальше... «Глянец» и «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. Конечно же, Саша Данилов с актуальнейшими новостями. А с вами мы услышимся в понедельник. Вот теперь точно все. Все будет хорошо. Пока-пока.

0: Лимассоле до титулованного курорта Минтис. Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. Пафилия. Дома на всю жизнь. Подробности на pafilia.com.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Знаете, у меня ни стыда, ни совести, ничего лишнего.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр расширяет доступ к своему судовому реестру. Дорогу Пафосполис проектировали без выезда на место. В Ларнаке нашли корабли возрастом 3000 лет. Далее подробности. Замминистерства судоходства Кипра предложило переписать правила регистрации судов под кипрским флагом, открыв реестр для владельцев из-за пределов ЕС и одновременно ужесточив санкционные нормы. Сейчас больше 50% судна должно, как правило, принадлежать гражданам Кипра или другой страны Евросоюза. Проект распространяет это право на граждан Великобритании и Швейцарии, а также стран, с которыми у Кипра есть договоренности о взаимности или взаимном признании. Проект работ на дороге Пафосполис-Хрисохус готовил инженер из Греции, который ни разу не приехал на Кипр и не осмотрел трассу ни до начала ремонта, ни во время него. Это признали в парламенте представители Департамента общественных работ, пишет издание Инк. Геология в этом месте сложная и неустойчивая. В сильную непогоду на полотно регулярно сходят камни и грунт, а узость дороги и деформации покрытия уже приводили к лобовым столкновениям. Лазерное сканирование стен древнего Китиона под современной Ларнакой выявило 23 неизвестных прежде изображения кораблей возрастом около 3000 лет, сообщает издание Sigma Life. Наземный лазерный сканер позволил измерить глубину и угол насечек на камне и отделить намеренные резы от повреждений, которые оставило время. На одном из давно известных кораблей разглядели мачту с наблюдательной площадкой, деталь, сопоставимая с изображениями судов на кипрских и левантийских печатях. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 13. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без боли и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
3: Незабываемо.
2: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
4: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
5: Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена. Ты тоже ее выбор.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью еды и не только, Яна Соболева. Здоровый завтрак – спорная тема. Вроде бы его значение и так понятно. Но в современном ритме жизни стало проблематично уделить этому приему пищи должное внимание. Одни говорят, что завтрак обязателен, независимо от желания. Другие ссылаются на «не хочу, мне и без него хорошо». Давайте разбираться. Однозначно завтрак должен быть. Идеальное время – спустя час-два после пробуждения. Первый прием пищи должен содержать разнообразие полезностей, так как влияет на нашу мозговую и физическую активность в течение всего дня. Поэтому желательно продумывать завтрак заранее, а не стихийно готовить. Не стоит есть на завтрак цитрусовые или бананы, если только в качестве небольшого дополнения к основному блюду. Сладкие хлопья, выпечку, сырые овощи и острое тоже откладываем в сторону. Также лучше отказаться от кофе на голодный желудок. Главным ингредиентом завтрака идеально сделать белок. Ну а если нет времени специально его продумывать и готовить, то Milt's Food вам в помощь. Вкусно, полезно, основано на законах нутрициологии. И на десерт лайфхак. Чтобы держать вес и не сидеть на диетах, достаточно завести дружбу с сервисом Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: Новая песня

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Жили у отца три сына, а свои квартиры сдавали.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show. Let's go, Yanni Buzika.
8: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's it? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.